неделю. По коммуникатору она передавала всю собранную информацию на корабль, сопроводив ее своими комментариями. Филологи работали, пытаясь ей помочь. В долгих ночных дискуссиях с кораблем мисс Каминг сделала открытие. Язык крагов имеет только один род – женский. Но зато у личных местоимений целых 32 формы – почтительные и просительные. Язык имеет невероятно сложную систему спряжения глаголов, большой разнообразный словарь существительных, но все существительные – имена собственные. Слово, которое обозначало дерево, обозначало именно это дерево, а не какое-нибудь другое. Слово «дерево» как абстрактное понятие не существовало. В языке вообще не было абстрактных понятий. А значит, не существовало и словесного аппарата для логических рассуждений. Все это казалось просто невозможным. Краги были по-своему цивилизованной расой, и они без сомнения пользовались речью для передачи объективной информации. Но у них никогда не возникало никаких дискуссий, они ни о чем не спорили, они были простодушны и счастливы. Но мисс Каммингс частенько кипела от негодования, когда она спрашивала о том или ином обычае, причем процесс формулирования вопроса доставлял ей массу страданий, и получала пустой и неинформативный ответ, что она есть всего лишь незамужняя женщина. Она не могла спросить, почему ее статус не позволяет ей получить ответы на свои вопросы. Ведь в языке крагов нет слова «почему». Да уж, она действительно столкнулась с чисто женской культурой. Мисс Каммингс была вне себя от огорчения. Она уже почти начала презирать себя за то, что она не замужем, поскольку это мешало продвижению ее антропологических исследований. Со страстной ревностью женщины-ученого она завидовала замужним женщинам, которые с легкостью могли получить здесь любую информацию. Она стала бояться, что вместо нее пришлют какую-нибудь замужнюю женщину, которая и получит всю славу первого антрополога, изучившего крагов. Тетарк мог бы, конечно, сказать ей, чтобы она не волновалась, если только он вообще существует. Только благодаря мисс Каммингс расе крагов и суждено было избежать уничтожения вследствие наступления прогресса. Потому что она знала Рея Хейл. К тому моменту, когда у мисс Каммингс возникли серьезные лингвистические трудности, он получил уже довольно много информации, о которой она могла бы только мечтать. Еще не прошло и двух недель пребывания мисс Каммингс в деревне, а Хейл уже собрал целую кварту жемчуга кретил. Еще ни одному торговцу не удавалось найти больше нескольких десятков за целый сезон. Некоторые из добытых Хейлом жемчужин были просверлены не очень аккуратно, но он уже был миллионером, потратив на это всего лишь несколько недель в джунглях и совершив пару преступлений, которые большинство нормальных людей совершить бы не смогли. Но краги еще не были признаны людьми, и значит, их можно было безнаказанно убивать. Когда пошла третья неделя, мисс Каммингс разбудил утренний шум. Из джунглей в каких-нибудь 100 ярдах от незавершенного круга хижин, где жили девушки-краги, доносились смех, радостные возгласы и звуки глухих ударов. Мисс Каммингс ко всему этому привыкла. Самые обычные звуки и не более того. А вот разговоры, которые она услышала, несколько обеспокоили ее. О чем-то щебетали дети, мальчики и девочки. Долетали до нее и обрывки более спокойных разговоров Матрон. Неподалеку от хижины мисс Каммингс собралось чуть ли не все население деревни. Она быстро оделась и вышла наружу. Вся деревня действительно собралась в центре круга, образованного хижинами девушек. Незамужние девушки собрались группкой и о чем-то возбужденно переговаривались. Дети в ажиотаже бегали вокруг серьезной компании старших. Мисс Каммингс с включенным коммуникатором, так что все происходящее записывалось на магнитофоны корабля, вошла в круг. Когда ей удалось подойти поближе, она увидела, что раковина кретил переходит от одной матроны к другой. Они медленно и очень тщательно изучали раковину. Вели они себя, как близорукие выпускницы колледжа, потерявшие очки, и, казалось, скорее обнюхивали, чем рассматривали раковину. Самая важная и пожилая Матрона, обладавшая невероятным количеством отпрысков, рассматривала раковину особенно внимательно. Девушки разволновались еще больше. Наконец, самая старшая Матрона с торжественным видом протянула раковину одной из девушек. Та прижала ее к груди, и на лице у нее расплылась блаженная улыбка.
Именно эту девушку мисс Каммингс отличала среди других, потому что она напоминала ей лягушкоподобную студентку, которая страшно морочила ей голову. Эта студентка с толстыми линзами очков, торчащими зубами и вздорным характером в день окончания колледжа вышла замуж за миллионера. Тогда это показалось мисс Каммингс страшной несправедливостью. Теперь ее аналог среди крагов был выбран из других, куда более достойных кандидатов. Раковина кретил, к слову, стоила 15 тысяч кредиток на Венере и втрое больше на Земле. Раздался общий вздох разочарования. Другие девушки с горькой завистью смотрели на триумф счастливой избранницы. Матроны собрались вокруг нее и стали ей кланяться. Детишки-краги бросились в джунгли и вскоре скрылись из глаз. Мисс Каммингс вся кипела от переполнявших ее вопросов, но она даже не могла спросить, почему. Так прошло утро. Мисс Каммингс, сидя у себя в хижине, совещалась через коммуникатор со специалистами на корабле. Не вызывало сомнений, что они столкнулись с чем-то совершенно новым в жизни крагов. Все это могло оказаться очень важным, и коллеги просили мисс Каммингс, чтобы она постаралась ничего не упустить. Она вышла из хижины, когда дети крагов вернулись из джунглей. Одни несли ветки трубчатых деревьев самой разной длины и толщины, которые легко ломались в сочленениях и были полыми внутри. Другие дети сгибались под тяжестью огромных охапок листьев и длинных вьющихся растений. Все они направились туда, где стояли большие дома Матрон, и начали строить новую хижину. Происходящее было очень характерным для культуры крагов. Никто не выдавал детям никаких инструкций, они все делали сами. Дети роились вокруг постройки, как пчелы. Если бы мисс Каммингс не боялась упустить старших Матрон и их же жаболицу-избранницу, она бы, не отрываясь, смотрела за тем, как буквально на глазах растет новое строение. Дети действовали удивительно слаженно, с точностью, научить которой было просто невозможно. Они поставили ровные колья сучья так, что те образовали идеально ровную стену, а на земле даже не было линии, вдоль которой ее надо было выстроить. Они ловко переплели колья длинными лианами, потом также быстро и точно укрепили легкие стволы деревьев, и перекрытия для крыши были готовы. Через 4 часа строительство закончилось. Дом ничем не отличался от других больших домов, где жили матроны, только в нем было поменьше комнат, но ведь комнаты можно легко пристроить потом. Так и не получив ни единой инструкции, дети закончили работу и уже через 5 минут занялись своими обычными детскими делами. И, пожалуй, самым удивительным было то, что после окончания строительства не осталось ни одной лишней детали. Все, что дети принесли, они использовали. Это оказалось выше понимания мисс Каммингс, и она решила собирать информацию относительно более важных вещей. В тот день ей удалось пообщаться только с девушками. Все они вернулись к своим обычным делам. Некоторые ткали. Мисс Каммингс показала, как можно улучшить качество ткани, но они проигнорировали ее советы. Им понравилась ткань, которую она сделала, но сами они продолжали работать по-старому. Мисс Каммингс поболтала с ними, но ее возможности сильно ограничивались знанием языка. Она могла сказать: «Эта материя хорошая» или «Я пришла навестить вас», а они соглашались. Она могла сделать такое наблюдение: «Дом строится», что целиком соответствовало истине. Она даже могла сказать и сказала: «Девушка с раковиной и кретил не с нами». С этим утверждением девушки-краги согласились тоже. Но мисс Каммингс, сгоравшая от научного любопытства, не могла спросить, зачем построили новый дом, или откуда взялась раковина кретил, или почему ее вручили девушке, столь похожей на лягушку, и что, наконец, все это значит. Язык крагов совершенно не подходил для антропологических изысканий. Рэй Хейл, однако, мог бы многое ей разъяснить. Он находился в 200 милях от деревни, и у него уже было 3 кварты жемчуга кретил. Теперь он не брал раковины, хотя даже самая плохонькая раковина стоила не меньше 10 тысяч кредитов. Он стал мультимиллионером, но не мог остановиться. Он находил забавным, что не существовало закона, запрещающего его деятельность. Пока расу крагов не приравняли к людям, их можно было убивать. Но для мисс Каммингс происходящее по-прежнему оставалось тайной. Раковина кретил в центре круга, на границах которого стояли домики девушек-крагов. Раковина, врученная особенно отталкивающей девушке. Строительство дома. Полное разделение всех жителей деревни. Матроны в своих домах, девушки в своих.
Мисс Каминг строила самые безумные предположения и ждала, когда что-нибудь произойдет, и она сможет разгадать тайну. Ей пришлось ждать до вечера, когда облака в небе начали темнеть. На Венере не бывает ни закатов, ни восходов. Наступил вечерний сумрак, когда девушка-крак вышла из только что выстроенного нового дома. Как только мисс Каммингс увидела ее, она сразу быстро заговорила в коммуникатор. Девушка села перед своим новым домом с нарочитой небрежностью. До сих пор она носила такую же грубую одежду, как и другие девушки. Теперь она была одета в нечто совершенно иное. Мисс Каммингс никогда не доводилось видеть ничего подобного. Но, будучи женщиной, она мгновенно оценила великолепие и назначение одеяния. Ведь это было самое настоящее подвенечное платье. Но ни одна невеста на земле не могла бы похвастаться фатой, отделанной раковинами кретил. Ее можно было продать на земле за миллионы. Ожерельем из жемчуга кретил, которое миллионеру было не по карману. Браслетами из раковин, отделанным раковинами платьем, в то время как даже очень богатая женщина на земле была бы счастлива иметь хотя бы брошь, сделанную из раковины кретил. Мисс Каммингс, волнуясь, рассказывала в коммуникатор обо всем, что происходило перед ее глазами. Видимо, говорила она, ей предстоит стать участницей брачной церемонии крагов. Да, без сомнения, именно так. Однако жениха она до сих пор еще не видела.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мюррей Лейнстер. Заметки антрополога. Продолжение. Постепенно собралась вся деревня. Рядом с разодетой невестой заняли места самые почтенные матроны. Они добродушно улыбались и, казалось, были бесконечно довольны собой и окружающим миром. Они походили на выпускниц колледжа, позирующих для фотографий на встрече, посвященной 20-летию их выпуска. Облака над головой темнели и постепенно стали совсем черными, а вокруг повисла атмосфера напряженного ожидания. Появились дети и выстроились в длинную шеренгу. Впереди стояла малышка, едва научившаяся ходить. В руках она с необычайной торжественностью и серьезностью держала зажженный факел. Остальные дети тоже держали факелы, но они были не зажжены. Наступила тишина, прерываемая лишь шумом, доносящимся из джунглей. Небо почернело окончательно, и наступила ночь. Во всей деревне остался единственный источник света — факел в руках малышки Крак. Мучительно долго ничего не происходило. Наконец последовали короткие и четкие команды самой старшей из матрон. Малышка с зажженным факелом повернулась к своему соседу. Мгновение, и загорелся второй факел. Потом третий, четвертый, и вскоре 50 факелов горели так ярко, что стало светло, как днем. И вот тогда-то мисс Каммингс и увидела жениха. В темноте, ориентируясь на единственный горящий факел, мужчина Крак проник в деревню и оказался около нового дома. Все, конечно же, знали, что он где-то неподалеку, но Тед Арк без сомнения приказал, чтобы он оставался невидимым, пока не предстанет перед невестой. Мисс Каммингс показалось, что жених как-то весь сжался в свете факелов. Было такое впечатление, что он с удовольствием оказался бы в любом другом месте планеты. Тут он мало чем отличался от женихов на Земле, но все же был покорен своей судьбе. В свете факелов он стал неловко складывать на землю у ног разодетой, но сидевшей в каменной неподвижности девушки, одну за другой раковины невероятной ценности. У любой девушки на земле глаза засверкали бы всего лишь от одной. Наконец жених выпрямился. Его тело блестело в свете факелов. Мисс Каммингс показалось, что он сильно вспотел, как человек, находящийся в последней степени отчаяния. Самая старшая матрона что-то проворчала. Невеста с насмешкой взглянула на презираемого мужчину. Потом очень-очень медленно она встала и подняла к нему лицо. С бесконечным сознанием собственного превосходства, благородства и щедрости невеста медленно подняла руку и коснулась его плеча. Этим она как бы снисходила до него. Мисс Каммингс поняла, что наступила кульминация бракосочетания. Начался шум, раздались крики. Дети бросили факелы на землю, быстро затоптали пламя, и деревня погрузилась в темноту. Мисс Каммингс услышала, как жители деревни стали расходиться по своим домам. Церемония закончилась. Она тоже направилась к своей хижине и приступила к горячему обсуждению через коммуникатор того, что она только что увидела. Она рассказывала о всех подробностях бракосочетания с энтузиазмом и сентиментальностью журналистки светской хроники, которой посчастливилось попасть на свадьбу наследницы члена Верховного консилиума Земли. Она восторгалась одеянием невесты. Как женщина, она не придала большого значения сравнительной невзрачности жениха и отсутствию его друзей на церемонии. Она даже сумела сказать какие-то трогательные слова о символике жеста, которым невеста приняла жениха, преодолев свое врожденное отвращение ко всему мужскому. Постепенно она успокоилась и заговорила как настоящий антрополог. Отсутствие мужчин в деревне по-прежнему казалось ей странным, но она знала, что на земле существовали племена с похожими обычаями. Когда-то в Гималаях жило племя, в котором медовый месяц продолжался 3 дня, после чего жених и невеста должны были жить отдельно друг от друга почти год, и только после этого им разрешалось завести совместное хозяйство. Существовали индокитайские культуры, где женщины должны были после свадьбы полностью игнорировать существование мужчин, жить в родительском доме до тех пор, пока родители невесты не начнут настаивать, чтобы муж начал заботиться о своем, к тому времени весьма многочисленном, потомстве. Многие земные обычаи походили на то, что довелось увидеть этой ночью мисс Каммингс. Почти всю ночь антропологи обсуждали детали брачной церемонии. На следующее утро мисс Каммингс, как она и предполагала, увидела, что невеста появилась в своей обычной одежде, которой добавилось всего лишь несколько деталей, подчеркивающих ее новый статус, и присоединилась к другим матронам. К ней обращались, используя соответствующий почтительный титул, а из ее речи исчезли обороты, характерные для незамужних девушек. Но ее муж так и не появился. Мисс Каммингс почти не удивилась. Странным ей показалось другое. Хотя она и встала очень рано, она не заметила, когда клумбу, появившуюся перед домом новой матроны, успели украсить. Как и другие, она была отделана множеством раковин кретил. Цветы еще, конечно, не выросли, но, судя по взрыхленной почве, уже были посажены. Мисс Каммингс и ее коллеги на корабле без устали обсуждали брачную церемонию. Дар жениха, драгоценные раковины кретил, напоминал земной обычай выкупа невесты. Вероятно, жених подарил и жемчужины, но мисс Каммингс их не видела. Использование драгоценных раковин для украшения цветника было явным излишеством, напоминающим праздник потлеч индейцев Аляски. Тот факт, что свадебный подарок не имел практической ценности, напоминал старинный обычай на Борнео, когда нетерпеливый жених, чтобы доказать, что он достоин своей возлюбленной, должен был подарить ей свежеотрубленную человеческую голову. Тем временем жизнь в деревне шла своим чередом. Новоиспеченная Матрона старательно поливала украшенный раковинами цветник. Она гордилась своим новым положением, но ее муж оставался невидимым. За последующую неделю мисс Каммингс почти о нем забыла. Она почувствовала, что ее собственный статус начал меняться. Она теперь изучала распределение власти в деревне, и тут обнаружила, что старшая Матрона стала относиться к ней с явным неодобрением. Статус этой важной особы примерно соответствовал статусу старосты деревни, хотя прямых распоряжений она не отдавала. Время от времени она указывала, что пора заниматься общественными работами, обработкой почвы, починкой домов. И каждая женщина деревни делала то, что в этот день было необходимо. Никто не просил никаких инструкций. Все, включая самого маленького Крага, казалось, прекрасно знали, что им надо делать. И все разговоры носили исключительно констатирующий характер. Когда мисс Каммингс прожила в деревне 5 недель, ее посетила старшая Матрона. Она вошла в скромный девичий домик мисс Каммингс и с неодобрением взглянула на нее. Гостья мисс Каммингс напомнила ей постаревшую замужнюю выпускницу, вернувшуюся в колледж своей юности и насмешливо глядящую на неженатого профессора средних лет, который так и не смог сделать карьеру. Важная особа сделала 2 заявления. Первое, как постановили лингвисты корабля, можно было перевести так: «Возраст у тебя почтенный, а детей нет». Второе не имело однозначного перевода: «Финиш», «Конец», «Заключение», любое слово со значением «конца чего-то». Затем Матрона Крак подала мисс Каммингс странный заостренный инструмент, сделанный из единственного твердого дерева, растущего на островах архипелага. И важно вышла из домика мисс Каммингс. Обеспокоенная мисс Каммингс передала изображение инструмента на корабль. Антропологи смогли определить, что инструмент был старым, острым и абсолютно непонятного назначения. У мисс Каммингс, однако, появилась догадка, которая ей совсем не понравилась. Здесь, надо сказать, инстинкт мисс Каммингс послужил ей лучше, чем Рэю Хейлу методы, которыми он пользовался. Она смогла догадаться, для чего нужен странный инструмент. В это время Хейл находился менее чем в 70 милях от острова мисс Каммингс. Он знал о жемчуге и раковинах кретил больше, чем любое другое человеческое существо. А вот об этом инструменте ему ничего известно не было. Догадка вызвала у мисс Каммингс негодование. Краги были абсолютно практичны. Старшая Матрона решила, что мисс Каммингс слишком стара, чтобы найти мужа, поэтому и дала ей заостренный странный инструмент, чтобы та приняла соответствующие меры. Мисс Каммингс пришла в ярость. Они не имеют права заставлять ее совершить самоубийство. Но если она не выполнит инструкций, кто знает, они ведь могут и помочь. Мисс Каммингс ужасно злилась. Похоже, что ей придется покинуть исследуемый объект. Другой антрополог займет ее место. Это может означать, что научную работу о жизни и культуре крагов напишет кто-нибудь другой, и там будет лишь неискренняя благодарность и слова о вкладе мисс Каммингс, на которые никто не обратит ни малейшего внимания. мисс Каммингс начала носить деревянный инструмент с собой. Ей казалось, что жители деревни смотрят на нее с легким презрением. Почему она еще до сих пор жива? Старшая Матрона как-то остановила ее на улице и повторила два свои заявления. «Возраст немалый, а детей нет». И второе, связанное с концом. Днем позже две другие Матроны сказали ей то же самое. Еще через день мисс Каммингс подвергли остракизму. Даже юные девушки холодно говорили ей, что она уже в возрасте, а детей нет, и конец. Ее сердце разрывалось от незаслуженной обиды, и ей стало очень страшно. Но в то же время она была вне себя от ярости. Мисс Каммингс чувствовала, что это ее работа. Краги принадлежали ей и только ей. Она выучила их язык. Она составила полный перечень их обычаев, социального устройства и даже участвовала в брачной церемонии. Она никому их не отдаст. Теперь она спала, сжимая в руке маленькое, почти невидимое оружие, когда ей вообще удавалось заснуть. Но через два дня, в течение которых ее игнорировала вся деревня, она все-таки заснула от полного изнеможения и проснулась только утром от шума, доносившегося из джунглей. Она в страхе вскочила на ноги, потому что услышала голоса. Голоса крагов. Сердце у нее чуть не выпрыгнуло из груди. Наверное, они идут убить ее. Она же получила указание покончить с собой и не исполнила его. Теперь они идут помочь ей. Она выглянула из хижины, готовясь вызвать вертолет из корабля. Внутри круга, образованного хижинами девушек, собрались почти все жители деревни. Детишки краги носились вокруг. Девушки взволнованно о чем-то переговаривались. Матроны изучали раковину притил. Как и раньше, они делали это с величайшей тщательностью, как будто нюхали ее. Наконец, самая старшая Матрона, глава деревни, издала одобрительное ворчание. Она решительно направилась к домику, где жила мисс Каммингс, и вручила ей раковину Критил. И мисс Каммингс взяла ее. Она быстро и твердо объяснила ситуацию своим коллегам на корабле. «Скорее всего, — сказала мисс Каммингс, — они должны будут извлечь ее из деревни крагов сразу после наступления ночи. Позднее она сможет указать точное время. Это будет уникальная возможность записать торжественную церемонию бракосочетания крагов от начала до конца. Трудно себе представить, что такой шанс представится когда-нибудь еще. Поэтому как только появится мужчина-краг, с вертолетов должны сбросить дымовые шашки и под прикрытием дыма увести ее вместе с бесценным антропологическим сокровищем под венечным платьем крагов. В настоящий момент мисс Каммингс, конечно, вооружена, и оружие будет наготове до конца церемонии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Детишки умчались в джунгли. Вернувшись, они сразу начали строить дом. Самой мисс Каммингс занялись деревенские матроны. Она включила свой коммуникатор и весь день передавала ценнейшие антропологические данные, от которых коллеги мисс Каммингс пришли в самый настоящий экстаз. Большая часть этой информации еще до сих пор не расшифрована, и никто, кроме антрополога, не найдет в ней ничего интересного. Однако на пленку записывалось все. В конечном счете здесь оказалось больше сведений о Тетарке, чем можно было мечтать, и приоритет мисс Каммингс как главного специалиста по крагам был установлен навсегда. Только одну любопытную деталь упустила мисс Каммингс и ее коллеги с корабля. Им не пришло в голову, что, организовав их триумф, Тетарк добился своей главной цели — спас народ крагов от уничтожения. Постепенно небо стало темнеть. И когда спустились сумерки, мисс Каммингс вышла из своего большого нового дома, построенного специально для нее. На ней был подвенечный наряд крагов. Даже мисс Каммингс была потрясена его роскошью, увидев платье вблизи. Конечно, платье было варварским, грубым, но переливающиеся изменчивые краски, украшенные жемчугом фаты, жемчужного ожерелья и удивительное богатство самого платья подарили мисс Каммингс ни с чем не сравнимые ощущения. Стемнело еще больше. Дети снова исчезли и вернулись, только когда небо совсем почернело и стало темно по всей деревне. Впереди шел самый младший ребенок с зажженным факелом. Остальные факелов еще не зажгли. Мисс Каммингс сидела в темноте, одетая в подвенечное платье, какого не приходилось надевать ни одной земной женщине. Она прошептала очередные указания в коммуникатор. Невидимый голос, исходящий из крошечного наушника, говорил ей какие-то успокоительные слова. Спасательная партия на вертолете была готова. На крайний случай у нее было достаточно мощное ручное оружие. Теперь у мисс Каммингс не осталось и тени страха. Сведения, полученные сегодня, подняли ее научную репутацию на недосягаемую высоту. С этих пор ей будет принадлежать слава первооткрывателя культуры народа крагов, живущего на архипелаге в летнем море Венеры. Приоритет ей был обеспечен, бояться больше нечего, а опасаться какого-то мужчину... Она ведь 5 недель провела в деревне крагов. В 50 ярдах от мисс Каммингс сгорел одинокий мерцающий факел в руках малыша крага. Наступило долгое и напряженное ожидание. Наконец, чей-то голос заговорил на языке крагов. Матрона что-то буркнула. Ребенок повернулся и помог зажечь факел своему соседу. Тот зажег огонь следующему. Скоро 50 пылающих факелов осветили всю деревню. И мисс Каммингс не поверила своим глазам. Перед ней стоял Рэй Хейл. Он был весь измазан илом, чтобы больше походить на крага. В руках он держал множество раковин кретил. Хейл узнал мисс Каммингс, и его глаза стали круглыми, как блюдца. Пот проступил на его заблестевшем в свете факелов лице. Он узнал ее не просто как земную женщину, а именно как мисс Каммингс. А Хейл был, наверное, единственным человеком на свете, которого она ненавидела всеми силами своей души. Он сглотнул и, задыхаясь, прошептал: «Продолжай играть свою роль, или нас обоих убьют!» Мисс Каммингс стиснула зубы. В голосе Хейла послышались истерические нотки. «Играй роль, говорю я тебе!» Мисс Каммингс слегка дрожащим голосом прошептала:
1: «Наверху меня ждут вертолеты. Мне стоит только слово сказать».
0: Хейл с ненавистью посмотрел на нее, как затравленное дикое животное. Его отчаяние было столь очевидным, что мисс Каммингс почувствовала глубокое одобрение и растущее уважение со стороны женщин деревни.
2: «Ты женился на моей младшей сестре», — проговорила мисс Каммингс странным механическим голосом. «Она любила тебя, ты разбил ее сердце. Ты бил ее. Ты отравил ей жизнь, а когда ты ее бросил, она умерла. Так сильно она тебя любила. Я молилась, чтобы смерть нашла тебя. Ах ты, животное! Животное! Животное!»
0: Шепоток восхищения пробежал между матрон крагов. В свете факелов было видно, что Хейл весь покрылся испариной. Он прохрипел:
3: «Они меня убьют, если ты не согласишься! И тебя тоже!»
0: Ложь! Мисс Каммингс не знала, откуда у нее появилась эта уверенность, но она чувствовала, что ее поведение в точности соответствует идеалам женщин-крагов, предполагающих всеобъемлющее презрение ко всему мужскому. Самые лучшие невесты крагов никогда раньше не выражали столь великолепной ненависти к своим женихам. Мисс Каммингс механически отметила про себя, что ее поведение наверняка станет эталоном поведения невесты краг. Рэй Хейл положил на землю раковину кретил. Он дрожал от ужаса, но продолжал выполнять свадебный ритуал крагов. Одну раковину за другой выкладывал он перед неподвижно стоящей мисс Каммингс.
1: «Я могу дать им убить тебя», — прошептала она. «Их никто не накажет. Я могу дать им убить тебя, ты это заслужил. Или я могу вызвать вертолет».
0: У нее в ушах зазвучал голос. Спасательная партия наверху готовилась спуститься вниз, но они были удивлены. Они ждали последние команды мисс Каммингс, а вместо этого услышали совершенно невероятный разговор с каким-то незнакомцем. Обеспокоенный голос задавал вопросы. Мисс Каммингс взяла себя в руки.
4: «События стали развиваться непредсказуемым образом», — негромко проговорила она в коммуникатор. «Вдобавок я поняла, что нахожусь в полнейшей безопасности. Я уверена, что спасать меня не придется. Главное, проверьте магнитофоны. Они вам скоро понадобятся».
0: Закончив свое сообщение, мисс Каммингс выключила коммуникатор. В свете факелов Рэй Хейл очень походил на крага.
4: Когда он положил последнюю раковину к ногам мисс Каммингс, его охватило отчаяние, с которым он не мог справиться. Он посмотрел на нее, как человек, только что услышавший свой смертный приговор и теперь ожидающий лишь его исполнения. Неожиданно он забормотал.
1: «Вот, жемчуг, я все отдам тебе. У меня его очень много. Все, все отдам. Только не дай ему убить меня».
4: Он высыпал несколько крупных жемчужин ей на колени. И тут мисс Каммингс встала. Она страшно побледнела. Ее ненависть к Рэю Хейлу нисколько не уменьшилась, но прежде всего она была антропологом. Хейл не смог бы собрать столько раковин и жемчужин кретил, не добыв важнейшей информации о крагах, которой у мисс Каммингс не было. Ее губы изогнулись в самые презрительные и надменные улыбки, на которые она только была способна. В действительности это была гримаса страдания. Она протянула руку и коснулась Хейла дулом своего невидимого оружия, зажатого в руке. «Не пытайся скрыться в темноте», — сказала она. «Я нажму на курок в ту секунду, когда почувствую, что дуло потеряло контакт с твоим телом». Крошечный ребенок бросил факел на землю. Через мгновение все факелы оказались на земле, и детишки-краги стали затаптывать огонь. Мисс Каммингс завела Хейла в дом, построенный в этот день для нее. «Я думаю», — сухо сказала она, — «у тебя есть сведения, которые меня интересуют. Сейчас я включу коммуникатор, и ты расскажешь все, что тебе известно о крагах. Потом я решу, убивать тебя или нет». Она стояла перед ним в темноте. Хейл всхлипнул. Мисс Каммингс взбадривала его вопросами и дулом своего маленького оружия. Это оружие было частью оборудования, которое мисс Каммингс привезла с собой. Крошечного размера, но стоило слегка дотронуться до курка, как оно начинало испускать микроволновое излучение. На земле этот факт с успехом использовался. Как только преступник брался за оружие, тут же появлялась полиция. Кроме того, поток микроволнового излучения сопровождался высоким воющим звуком, если, конечно, оружие использовалось на полную мощность. Хейл услышал легкое гудение и понял, что стоит мисс Каммингс чуть сильнее надавить на курок, и его жизни придет конец. Он еще раз всхлипнул. Ему нужно было как можно быстрее добраться до брачных покоев. Он собирался пробыть здесь всего несколько минут, но не смел сказать мисс Каммингс о своих намерениях. Когда она задавала ему вопросы, он бубнил какие-то невнятные извинения по поводу того, что попытался жениться на девушке Крак. На мисс Каммингс еще была фата из жемчуга кретил, когда ей удалось остановить поток его почти бессвязных слов. Негромкое гудение оружия, готового к выстрелу, сводило Хейла с ума. Да и других поводов для страха у него тоже хватало. Задыхаясь, он стал рассказывать. Он сделал торжественное подношение раковины кретил. Ему было известно, что матроны выберут невесту, и для нее будет построен новый дом. «В тот миг, когда они войдут в этот дом», — хрипло говорил Хейл, «он собирался оглушить невесту и убежать вместе с ее нарядом, который на земле стоит миллионы кредитов».
5: «Но», — ровным голосом произнесла мисс Каммингс, «ты же предлагал мне галлоны жемчуга. Сколько раз ты уже проделывал эту операцию?»
4: Хейл задыхался от ужаса. Ему было совершенно необходимо убежать отсюда. Но голос мисс Каммингс оставался холодным и неторопливым.
5: «Ты ведь убивал невест, иначе ты слишком многим рисковал. Ты их душил?»
1: Хейл забормотал, что краги не люди. Их убийство не карается законом. Он был прав, пока прав и знал это.
4: Однако весь его вид говорил о том, как хотелось ему сейчас оказаться подальше от деревни крагов. Мисс Каммингс решила, что он все-таки боится людей с вертолета, которые могут арестовать его.
5: «Никто из людей не появится здесь до тех пор, пока я не позову их», сказала она с прежним удивительным спокойствием. «Если вертолет приземлится в деревне, мне придется прервать исследование. Но моя сестра умерла из-за того, что любила тебя. Если ты хочешь жить, ты расскажешь мне».
4: То, что последовало вслед за этим, было самым удивительным за всю историю антропологии. Под дулом тихонько гудящего оружия, подчиняясь отчаянному желанию побыстрее убраться отсюда, Хейл, запинаясь и путая слова, так он спешил, попытался ответить разом на все вопросы мисс Каммингс. Он даже и не думал врать. Он говорил и говорил, искренне стремясь удовлетворить ее научное любопытство в кратчайший промежуток времени. Он весь дрожал. Его дыхание больше походило на всхлипывание, но мисс Каммингс была неумолима. Она проводила короткие консультации со своими коллегами на корабле, чтобы уточнить, какие еще моменты она упустила. Она размышляла, прерывая допрос, а потом формулировала вопросы с исключительной точностью. И все это время оружие негромко гудело, готовое в любой момент покончить с Хейлом, если тот попытается бежать. Несмотря на напряженность обстановки, с научной точки зрения интервью было проведено безупречно. Мисс Каммингс получила полную картину брачной церемонии глазами мужчины Крага, чего никому до нее не удавалось сделать. Мужчины Краги были презираемы. Чтобы жениться, они должны были собирать раковины кретил, желательно такие, которые содержат жемчуг. Временами речь Хейла становилась почти неразборчивой, так он торопился. Но все же он рассказал, где краги находят раковины кретил и как их добывают. Только краг способен на это, но за деньги они доставать раковины не будут. Лишь необходимость жениться может заставить крага добывать раковины кретил.
3: «Я должен убраться отсюда!» – отчаянно хрипел Хейл. «Я не могу здесь оставаться! Я не могу! Не могу!»
4: Мисс Каммингс сухо сказала: «Я останусь в деревне еще на несколько дней, чтобы завершить сбор необходимой информации. Мне некогда возиться с твоим трупом. Иди». Она отодвинула оружие, но снимать палец с курка не стала, и негромкое гудение продолжалось. Только тут мисс Каммингс почувствовала страшную усталость. Она оставалась на ногах в страшном напряжении очень долго. Она даже потеряла ощущение времени, наверное, прошло несколько часов. Только антрополог способен проделать все это для получения информации, которую в иной ситуации ему бы не видать, как своих ушей. Когда Хейл отпрянул в сторону и стремительно выскочил из дома в темноту, мисс Каммингс почувствовала, что силы покидают ее. Тут мисс Каммингс разрыдалась. Она очень любила свою сестру, на которой 15 лет назад женился Хейл и которая умерла из-за него. И у мисс Каммингс не было даже сил приглушить рыдания. Но это, как оказалось, было вполне подходящим поведением для новоиспеченной Матроны. Среди крагов было принято, чтобы молодая громко рыдала, когда ее муж должен вернуться в темноту, из которой появился. Это в некотором смысле сигнал к его уходу. К тому же плач заглушал звуки, доносившиеся снаружи. Так, собственно, и произошло в данном случае.

Когда на следующее утро мисс Каммингс вышла из дома, к ней обращались уже как к замужней женщине Крак. Все смотрели на нее теперь с явным одобрением, и за 4 дня ей удалось собрать абсолютно всю информацию, на которую она только могла рассчитывать, с учетом отсутствия в языке крагов слова «почему». У нее, как у антрополога, остался один небольшой повод для разочарования. Он был связан с тем, что она не приняла участие в создании цветника, который нашла перед своим домом утром, на следующий день после брачной церемонии. Не пришлось ей участвовать и в украшении ограды цветника раковинами кретил, принесенными Хейлом. Даже цветы они посадили без нее. Ей оставалось только их поливать. Еще до конца недели, к полнейшему изумлению крагов, мисс Каммингс вернулась на корабль. Со временем она написала большую книгу о культуре и обычаях народа крагов, которая принесла ей славу среди антропологов и которая до сих пор считается образцом подобных исследований. Между прочим, ее книга предотвратила уничтожение крагов, раскрыв тайну происхождения моллюсков кретил. Из книги однозначно следовало, что лучше крагов никто не может отыскивать раковины и жемчуг кретил. Теперь принято покупать декоративные раковины в деревнях крагов, когда дом почившей Матроны разбирался, а раковины, украшавшие цветники, теряли свою ценность для крагов. Тогда краги охотно расставались с ними в обмен на хинин. Что, как вы понимаете, значило регулярное поступление на рынок новых раковин, но в ограниченных количествах, а значит, цены на них не падали, и межпланетная торговля процветала. Иногда удавалось купить и несколько жемчужин. Вероятно, Тетарк устроил все именно так. Если Тетарк существует, в чем многие сомневаются. В последнем издании книги мисс Каммингс появилось небольшое 3-страничное дополнение. Эти 3 странички мало что добавляют к антропологической стороне ее работы, но зато они проясняют ряд чисто биологических аспектов. В них говорится о последних открытиях. С тех пор, как женщина-крак становится Матроной, она до конца своей жизни регулярно рожает детей, хотя никогда после первой брачной ночи она не видит больше своего мужа. Биологи в последнее время склонны называть мужчин-крагов трутнями, по аналогии с пчелами и муравьями, чьих самцов, как и мужчин-крагов, в юности изгоняют из поселений трудящихся самок и которые потом умирают после совокуплений. Филологи тоже сказали свое слово, утверждая, что раз язык крагов не способен описывать логические операции, значит нет никаких доказательств того, что краги мыслят, то есть являются разумными существами. И тут их с энтузиазмом поддержали биологи, указывая, что жизнь крагов и их симбиоз с растительным миром не более сложен, чем у некоторых видов муравьев, термитов, пчел или ос. Объединившись, ученые из столь разных областей стали выступать единым фронтом. Однако окончательная победа осталась за антропологами. Они торжествующе заявили, что краги – люди, потому что среди животных нет вида, у которого существовала бы брачная церемония. А кроме того, указывали антропологи, ни одно животное не хоронит себе подобных. У крагов же есть брачная церемония, есть медовый месяц, во время которого жених остается наедине с невестой в новом доме, построенном специально для нее, и в течение которого все жители деревни расходятся по своим домам, оставляя молодоженов вдвоем. И даже существует официальное окончание медового месяца, потому что после определенного промежутка времени, обычно около 4 часов, Матрон и Крак снова собираются около дома новобрачных. Когда жених покидает свою невесту, его встречает целый комитет замужних женщин. Они проворно разделываются с ним при помощи острого деревянного инструмента и хоронят перед домом вдовы, а могилу украшают принесенными им раковинами кретил. Вдова же каждый день поливает цветы, посаженные на могиле мужа. Это, утверждают антропологи, чисто человеческое поведение. Тут еще не до конца все ясно. Возможно, Хейл сумел бы пролить свет на эти вопросы. Он очень многое знал о крагах. Даже когда он страшно торопился, прошли часы, прежде чем мисс Каммингс исчерпала список старых и новых вопросов, возникших, когда она услышала ответы Хейла. Может быть, он знал больше, чем ей удалось выспросить у него, потому что, наверное, на нее все-таки как-то повлияло его страстное желание побыстрее сбежать. Но никому не известно, что еще.

Вы слушали рассказ Мюррея Лейнстера «Заметки антрополога» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Вадим Панов. «Сражаться». Рассказ из сборника «Калибр имеет значение». Издательство «Пятый Рим», 2019 год. Часть первая.

0: 1 км и 200 м. Такая высота считается идеальной для классического МРБ. 300 стандартных жилых уровней и 20 технических, более высоких, на которых располагались служебные помещения, в том числе станции надземки и развлекательные театры, рестораны, зимние сады, аквапарки, торговые центры. В общем, все, что нужно для жизни 150 тысяч человек, многие из которых никогда в жизни не покидали свой высоченный дом. 1 км и 200 м. Романтик мог подумать, что с такой высоты из панорамных окон общественных зон наверняка открывается великолепный вид, однако его великолепие полностью зависело от расположения здания. Из окон МРБ внешнего радиуса действительно можно было насладиться ощущением простора, особенно в безоблачные дни. Но Нирвана торчал в центре жилой зоны Бугры на северной окраине блестящего Санкт-Петербурга и показывал своим обитателям только соседние МРБ. Такие же серые, прямоугольные, безликие, как он сам. И как большинство его обитателей.
1: «Здесь никогда ничего не изменится», —
0: вздохнула фея, грустно разглядывая знакомую до тошноты стену соседнего МРБ.
2: «Нигде ничего не меняется», — в тон ей ответил Андрей.
1: «Плохо».
2: «Почему?»
1: «Не хочу умереть, глядя на серую стену».
0: Для 12-летней девочки фраза получилась чересчур взрослой. Но Лорис, которую все называли феей, уже потеряла отца и смотрела на жизнь без лишних иллюзий. В отличие от матери, которая до сих пор верила, что неописуемая красота девочки, голубые глаза, пухлые губы, маленький носик и натуральные светлые кудри помогут ей отыскать принца. Ну или хотя бы устроиться в жизни. Мать верила, поскольку ничего другого ей не оставалось. А фея знала, что в прекрасного принца лучше не верить, чтобы разочарование оказалось не таким сильным.
1: «Ты хотел бы уехать?»
0: — спросила она, по-прежнему глядя в окно.
2: «Далеко?»
0: — поинтересовался Андрей.
1: «Куда угодно».
2: «Думаешь, там живут не так, как здесь?»
1: «Наверняка на Земле есть место, где живут не так, как здесь. И не так, как везде».
2: «А как?»
0: На этот вопрос у феи ответа не нашлось. Девочка знала, как здесь. Ей не нравилось, как здесь. Она очень хотела думать, что существуют места, жизнь в которых течет совсем иначе. Но как именно, она сказать не могла, и потому терялась. Справедливо, наверное.
1: «Ты очень похожа на мать», —
0: вдруг сказал Андрей.
1: «Чем?»
0: — удивилась Лорис.
2: «Тоже веришь?»
1: «Да, это так»,
0: — помолчав, признала девочка.
1: «Но это еще не вера».
0: «А что?»
1: «Надежда».
2: «В чем разница?»
1: «В том, что у меня еще есть время. Я только начинаю жить и надеюсь пройти по дороге».
0: Она вздохнула.
1: «Потом, когда время утечет, у меня останется лишь вера».
0: Они сидели на одной из лавок.

0: Рабочих общественного парка 131 уровня сидели рядом, касаясь друг друга плечами, не обнимаясь. Они никогда не обнимались на людях, но, чувствуя тепло, этого было достаточно. Они знали друг друга с детства и мечтали прожить жизнь вместе. Надеялись, но не особенно верили.
1: «Если мы уйдем из МРБ, то останемся совсем одни», — вздохнул Андрей. «Нас некому будет защитить».
2: «Можно подумать, сейчас мы в безопасности», — обронила фея.
3: «Можно рассчитывать на помощь родителей».
2: «Нельзя»,
0: — перебила его девочка.
2: «Твой отец никого не способен защитить».
0: «Он умеет договариваться», — насупился Андрей. Насупился, потому что знал, что Лорис права.
2: «Принимать чужие условия — это не значит уметь договариваться».
0: «Нас не трогают», — напомнил мальчик.
2: «Пока не трогают»,
0: — уточнила фея.
2: «Но он не сможет защищать нас вечно и скоро забудет, что мой отец был его другом».
0: Андрей наконец-то понял, что подруга чем-то взволнована, повернулся и посмотрел ей в глаза.
2: «Что-то случилось?» «Нет».
0: Лорис улыбнулась, а затем вдруг прижалась к нему и обняла руками за шею.
2: «Ничего не случилось. Все хорошо».

0: Укрыться? Спрятаться? Организовать себе личное пространство? В современном мире это роскошь, ведь где бы ты ни находился, в какой бы угол ни забился, ты все равно окажешься под прицелом следящих камер. Стационарных и установленных на дронах, на робомобилях, на полицейской форме, в смарт-вер-прохожих, всюду. Камеры смотрят на мир триллионами никогда не спящих глаз, и благодаря им система способна заглянуть куда угодно. Прочитать не только твое лицо, но и эмоции. Если ты будешь недостаточно funny, не продемонстрируешь радость, система возьмет тебя на заметку. Потому что ты уже давно не человек, а метка на мониторе. Но даже такую систему можно обмануть. Не подключай Gen ID. Пользуйся только взломанным смартвер и обязательно используй устройство динамического смещения локального изображения, генератор помех, не позволяющий системе идентифицировать метку на мониторе и маскирующий свою работу под случайный сбой. Ли Хао Жэнь знал правила уклонения, применял их все, легко взламывал базы данных и умел стирать свои следы, но сейчас он влип. Серьезно влип. Сейчас за ним шли отличные охотники, и Ли не уходил, а бежал, как загнанная лошадь, весь в мыле и чувствуя за спиной дыхание волков. Ли планировал уйти из Санкт-Петербурга морем, но охотники отрезали китайца от порта, дорог и вокзалов. Он с трудом вырвался из центра на старинном автомобиле с ручным управлением, понял, что выигрывает всего несколько минут, и позвонил человеку, которому полностью доверял. «Это я. На запасном смартвер».
1: «Вижу», — спокойно отозвался собеседник.
0: «У меня 1.5 или 2 минуты, потом сетевые роботы определят этот звонок как подозрительный».
1: Хао Жэнь выдержал коротенькую паузу.
0: «За мной идет Фикри. Сам не справлюсь. Пожалуйста, вытащите меня».
1: «В настоящий момент это невозможно», — сухо ответил собеседник. «Фикри хочет тебя взять и ведет облаву предельно правильно. Он предусмотрел все, и если Манин высунется, его тут же вычислят и прикончат, а никому из нас это не нужно».
0: «Что же мне делать?»
1: «Затаись. Тебе нужно протянуть примерно сутки, потом приедет Джа и все уладит». Ли тяжело вздохнул, но промолчал, чувствуя одновременные радости и разочарования. С одной стороны, Джа действительно все уладит, в этом не было никаких сомнений. С другой, его еще нужно дождаться.
0: «Куда мне идти?»
1: «Ты на машине?» – перешел на деловой тон собеседник.
0: «Пока да».
1: «Ее знают?»
0: «Будут знать», – тут же ответил китаец. «Минут через 5».
1: «Тогда брось машину, подземкой доберись до станции Бугры и отправляйся в МРБ Нирвана, уровень 93, зона А, капсула 408».
0: «Кто меня будет ждать?»
1: «Никто, это пустая точка, без персонала». «Я сброшу тебе схему Нирвана со всеми тайными ходами и нашими закладками, на всякий случай, но надеюсь, что ты изгадишь только капсулу».
0: «А как же система распознавания лиц?»
1: «Манин уже работает», — успокоил Хао Жэня собеседник. «Через 3-4 минуты в Нирване и нескольких соседних МРБ возникнут проблемы с сетью, и местные ничего не смогут сделать».
0: «Долго продлятся проблемы?»
1: «Пока не приедет Джа».
0: «Спасибо»,
1: — с чувством произнес Ли. «Когда все закончится, тогда и поблагодаришь».

0: «Он скрылся»,
1: — растерянно доложил Харт.
2: «Как?
0: Исчез?»
2: «Я не просил от тебя неочевидный синоним к слову «скрылся», — рявкнул Фекри. «Как это случилось?»
1: Рявкнул так, что несчастный Харт, обеспечивающий техническое сопровождение группы, втянул голову в плечи, хотя находился не на Питерской улице рядом со специальным агентом Солом Фекри, а в одном из теплых кабинетов принадлежащего GS небоскреба Лахта Пауэр.
2: «Куда он делся?»
0: «Понятия не имею», — пробормотал Харт. «Он бросил машину в озерках, спустился в подземку, а, находясь в толпе, переоделся, снял куртку и надел кепку».
1: Вели же беглеца по одежде, поскольку лицо он скрывал устройством динамического смещения, и агенты до сих пор не знали, как выглядит неуловимый преступник. Харт понимал, что невиновен, но, зная вспыльчивый нрав Соло Фекри, поспешил добавить относительно хороших новостей.
0: Подходящий по сложению мужчина, лицо которого тоже скрывало устройство динамического смещения, вышел на станции «Бугры». К сожалению, на площади мы его потеряли.
1: «Почему?» — быстро спросил Фекри.
0: «В районе начались проблемы с сетью».
2: «Начались проблемы или кто-то устроил проблемы?»
0: «Судя по всему, кто-то устроил», — вздохнул Харт. «Отыскать источник неприятностей не получается. Система распознавания лиц не работает, и местные понятия не имеют, когда смогут ее запустить».
1: «На него работает ловкий компьютерщик», — пробормотал стоящий возле Соло Горжо, и Фекри, поразмыслив, кивнул. И сплюнул, показав, что настроение у него дерьмовое.
0: «Ведь он почти взял таинственного мушкетера в шикарном отеле «Мао» на Невском, выманив его на деловые переговоры. Устроил все в лучшем виде, но проклятый азиат то ли почуял засаду, то ли был предупрежден и сумел ускользнуть от агентов и мощной спецслужбы мира».
1: Раздосадованный Фекри распорядился запустить протокол «Мышеловка». Перекрыл город, но выигранных минут преступнику хватило, чтобы затаиться и, возможно, позвать кого-нибудь на помощь.
3: «У нас есть сутки, не больше», — угрюмо произнес Сол. «Если не возьмем мушкетера за это время, мышеловку снимут, а объект сменит внешность и получит новые документы».
1: Горжо и Харт промолчали.
3: «Скольких МРБ не работает система распознавания лиц?»
0: «В 9.
2: «Черт!»
1: — не сдержался Горжо.
2: «Миллион с лишним рыл, почти 3000 уровней. Мы не прочешем их и за неделю».
3: «Харт, попробуй сузить зону», — распорядился Фекри. «Проанализируй тех, кто входил в МРБ в это время».
0: «Уже занимаюсь».
3: «А ты?» — Сол повернулся к Горжо. «Ты отправляйся в местную МС и договорись о поддержке».
1: Фекри выдержал короткую паузу.
3: «Я же постараюсь убедить руководство не снимать мышеловку хотя бы пару дней».
1: Таинственный азиат считался одним из главных мушкетеров Европы. И Сол очень, очень хотел его взять.

0: Из шести положенных светильников в коридоре работало два, а третий изредка моргал, включаясь и выключаясь лишь по одному ему известному графику. Еще здесь пахло чем-то кислым, как будто в какой-то капсуле готовили ужин из полуфабрикатов, разлили питательную смесь на горячую плиту и забыли деактивировать кислотным подавителем. А возможно, так оно и было. Вонь напомнила Хао Женю родительский дом, и мушкетер поморщился, поскольку не любил вспоминать детство. Точнее, любил, но не ту дыру, в которой им пришлось выживать. В ней тоже воняло, и бегали крысы. И всем заправляли солдаты МС Punisher, будь они прокляты. Ли сделал так, как велел руководитель. Оставил машину в озерках, добрался до бугров, ухитрившись сменить одежду в толпе и не привлекая к себе внимания, пробрался в нужный МРБ. На лифте поднялся на уровень 111 в зону С, по пожарной лестнице спустился на 93 уровень, прошел в зону А, в которой воняло чем-то кислым, и остановился у обшарпанной двери 408 капсулы. Обшарпанной, но металлической, надежной. Набрал цифровой код, приложил к датчику большой палец, услышал тихий щелчок, электронный замок принял и пароль, и отпечаток. Хотел войти, но замер, услышав тихие шаги.
1: «Вы будете здесь жить?»
0: Хао Жень повернул голову и посмотрел на крепкого белобрысого мальчишку, замершего в шагах в 10 слева. Пацан смотрел хоть и настороженно, но без враждебности, с любопытством, и Ли улыбнулся. «Привет».
1: «Извините».
0: Китаец мог дать голову на отсечение, что мальчишка смутился по-настоящему.
1: «Добрый день».
0: Жаль, конечно, что не получилось просочиться в капсулу незаметно, но теперь ничего не изменишь, и нужно показать себя обычным человеком.
1: «Мы будем соседями?» — легко поинтересовался Хао Жень. «Я из зоны С», — ответил парнишка. «Меня зовут Андрей».
0: «Очень приятно, а я Ван». Ли назвался именем, указанным в нынешнем комплекте документов.
1: «Очень приятно».
0: «Всех тут знаешь?»
1: «Приходится», — вздохнул Андрей.
0: «Чтобы выжить», — сознанием дела осведомился китаец. Но ошибся.
1: «Здесь безопасно», — качнул головой парнишка.
0: «Намного лучше, чем в Галиции. Там бы вас еще в лифте ограбили и, возможно, убили».
1: «Почему ты думаешь, что меня не ограбили?» — рассмеялся Хао Жень.
0: Но Андрей не принял шутки и ответил очень серьезно.
1: «Потому что вы целы».
0: Помолчал и продолжил расспросы.
1: «Вы не местный?»
0: «Разве мало китайцев рождается в Питере?» — поинтересовался Ли, недовольный тем, что с легкостью его вычислил первый встреченный ребенок.
1: «Вы хорошо говорите по-английски», — объяснил парнишка. «Слишком хорошо для Санкт-Петербурга».
0: «Да, иногда я забываю коверкать слова на местный манер», — вздохнул Хао Жень.
1: «Много путешествуете?»
0: «Приходится».
1: «Вы бандит?»
0: — осведомился Андрей. И прежде чем Ли ответил, добавил:
1: «Меня не смущает, тут многие побывали».
0: «Тут, в смысле, в Нирвана?»
1: «В этой капсуле».
0: «А ведь скажут, что точка провалилась из-за меня», — подумал Хао Жень. «Никто не поверит, что ее вычислил какой-то малец». И негромко ответил:
1: «Я не бандит, но не хочу, чтобы обо мне знали».
2: «Нужно пересидеть?» —
0: прищурился парнишка. «Ты очень внимательный».
1: «Несколько месяцев назад в этой капсуле прятался другой человек», — рассказал Андрей. «Бородатый и очень веселый. Он тоже не хотел, чтобы о нем знали, и я приносил ему еду».
0: «Бородатый и веселый?» — переспросил Хао Жень.
1: «Вы его знаете?»
0: «Не уверен», — протянул китаец, хотя точно знал, что Джа во всех своих обличьях отличался веселым нравом и предпочитал, если это возможно, носить бороды.
1: «Ну, не знаете, значит, не знаете».
0: Парнишка поправил смартвер.
1: «Вам потребуются продукты?»
0: «Еще не знаю, но сбрось мне свой номер на всякий случай». Ли только сейчас сообразил, что у него нет с собой ни еды, ни воды.
1: «Родители просматривают твой счет?» «Нет».
0: «Вот и хорошо», — улыбнулся китаец, переводя Андрею полсотни кредитов.
1: «Это задаток». «Спасибо».
0: Парнишка повеселел.
1: «Кстати, кстати, ваш бородатый и веселый друг оставил меня в живых».
0: «Потому что с тех пор он уже дважды сменил внешность», — объяснил Хао Жень.
1: «Вы тоже смените?»
0: «Обязательно».
1: «То есть я могу не беспокоиться?»
0: «Да». Ли наконец-то открыл дверь. «Когда понадобишься, позвоню».
1: «Договорились!»
0: Андрей направился к лифтовому холлу, а китаец вошел в капсулу. И увидел, в общем, то, что и ожидал. Комната в 20 квадратных метров, слева в чулане крошечный санузел, туалет и душ. За ним кухня, холодильник, несколько полок, рабочий стол, плита, затем стена с окном, сейчас она закрыта жалюзи, справа диван и шкаф. У окна журнальный столик и два неудобных на вид кресла. Обычное убежище. Ли бросил рюкзак на диван, открыл жалюзи, посмотрел на стену соседнего МРБ, до которой, казалось, можно было дотянуться рукой. Включил холодильник и проверил навесные полки, обнаружив три банки мясных консервов и металлическую банку с чаем. «Никаких сомнений, тут жил Джа», — улыбнулся китаец, понюхав ароматный чай. «Кто еще мог его оставить?» Он налил в чайник воду и принялся мыть чашку. И почему-то вспомнил вопрос пацана.
1: «Вы бандит?»
0: С грустью вспомнил. Поразмыслил и ответил. «Не знаю». Себе ответил. С грустью. Потому что стал совсем не тем, кем мечтал. И привычно послал проклятие в адрес солдат МС «Панишер», хотя все они уже лежали в могилах.
1: «Будьте вы прокляты, скоты! Пусть не будет вам покоя!»
0: И сплюнул в раковину. Таких, как Хао Жень, называли мушкетерами. Почему? Как обычно, благодаря тому, с кого все началось. Основатель профессии прославился в сети под ником «Мушкетер». Заявил о себе на весь мир, и кличка приклеилась ко всем последователям. К специалистам, которые взламывали 3D-принтеры. Недешевые модели, предназначенные для производства простейших деталей низкого качества, а высокоточные и высокопроизводительные машины, сравнимые со средним конвейерным производством. Для того, чтобы пройти защиту профессионального устройства, находящегося под постоянным сетевым надзором специального департамента GS, требовалась высочайшая квалификация программиста, и Хао Жень ею обладал. Ли мог перепрограммировать 3D-принтер любой сложности и распечатать на нем любой запрещенный предмет. В первую очередь оружие. Пистолеты, автоматы, винтовки — все что угодно для тех, кому это нужно. Современные мушкетеры не стреляли сами, а помогали стрелять. Не только взламывая принтеры, но создавали для клиентов программы производства оружия, знали изнанку преступного мира и были лакомой добычей для агентов GS. Именно поэтому Фекри был полон решимости захватить Ли любой ценой.

0: После свиданий с феей Андрей всегда пребывал в прекрасном расположении духа, но сегодня его настроение улучшили 50 кредитов, в буквальном смысле слова свалившиеся на голову, и Андрей возвращался домой, можно сказать, на крыльях. В прошлый раз, когда в капсуле 408 прятался веселый бородач, парнишка заработал почти 300, а новый жилец, судя по всему, еще щедрее. И если просидит в нирване хотя бы неделю, то можно рассчитывать на 1500, не меньше. И если прибавить их к тем 1500, которые у Андрея уже были, получится весьма приличная сумма — 650 кредитов. Можно снять капсулу в другом МРБ и прожить пару месяцев, за это время найти работу и... Не ври себе. «Какую работу? Кто тебя возьмет?» «Разберемся», — мысленно ответил Андрей. «Появятся деньги, тогда и посмотрим». Он вошел в большую семейную капсулу, которую арендовал отец. Вошел очень тихо, мягко прикрыв за собой дверь. Хотел незаметно проскользнуть в спальню, но услышал голоса в гостиной. Замер, размышляя, остаться или пойти спать. Решил остаться и прижался к стене, чтобы его случайно не увидели. Судя по всему, в комнате находились двое – отец и его приятель Оззи Николаев. И именно возглас Оззи привлек внимание парнишки.
1: «Тот самый Дилик?»
0: – переспросил Николаев, изумленно глядя на Прохора. «Да», – подтвердил отец Андрея. «Дилик Дамодар, директор МС Абада».
1: «Не директор, а главарь».
0: «Не начинай», – поморщился Прохор. «Я знаю, как ты относишься к МС, но они официально считаются полицейскими службами, поэтому, как ни крути, а директор Дамодар является государственным служащим».
1: «Ха-ха! Вот тебе и ха-ха! Да я по привычке».
0: Оззи еще помнил времена настоящих полицейских управлений, существовавших до того, как Еврокомиссариат по вопросам восточных территорий распорядился передать поддержание общественного порядка на откуп частным структурам.
1: «Чего хочет Дилик?»
0: «Слышал про фею?» После паузы спросил Прохор. Андрей похолодел.
1: «Девчонка, с которой гуляет твой сын?» Уточнил Николаев.
0: «Да.
1: Она вроде дочь твоего друга».
0: Оззи переехал в Нирвану после гибели отца Лорис и знал о нем лишь по рассказам.
1: «Дилик хочет фею», — мрачно произнес Прохор вместо ответа. «Пару дней назад он увидел девчонку на улице и возжелал».
0: Андрей почувствовал, что падает. Не в буквальном, в фигуральном выражении, но падает. Очень-очень глубоко. Ему хотелось закричать от боли и страха, расплакаться, кого-нибудь ударить, но он заставил себя стоять и слушать. Лишь крепко-крепко, до боли сжал кулаки.
1: «Еще Дилик сказал, чтобы мы сделали красиво. Облачили девочку в одежды, которую он пришлет, и провели церемонию во внутреннем дворе».
2: «Так он женится на фее?» — не понял Оззи.
0: «Даже если и женится, то ненадолго», — угрюмо ответил Прохор. «Рано или поздно она ему наскучит и окажется в борделе».
1: «Потому что Лорис станет не первой и не последней в череде жен Дамодара, красиво отданных ему жителями подвластных МРБ». Главарь МС обожал церемонии, во время которых чувствовал себя феодалом или вождем племени.
2: «А мы здесь при чем?» — поинтересовался Оззи.
1: «Дилик велел нам все подготовить, а главное — договориться с матерью феи о компенсации».
0: «Сколько предлагает?»
1: 2000 кредитов».
2: «Ангела не согласится».
1: «Да, она глупа», — вздохнул Прохор.
2: «Глупа», — подтвердил Оззи.
0: «Глупа».
1: «Надеется, что Лорис встретит принца».
2: «Интересно, откуда он возьмется в буграх?»
1: «Мне тоже интересно».
0: Николаев отхлебнул из чашки и шумно выдохнул. Судя по всему, мужчины пили водку.
1: «Когда приедет Дилик?»
0: «В полдень». Они помолчали и, кажется, снова выпили.
1: «Андрей тебя не простит», — вдруг сказал Оззи.
2: «Надо его увести», — произнес Прохор, — «чтобы не наделал глупостей».
1: «Я могу сводить его в кино», — оживился Оззи.
0: «Ты мне нужен здесь», — покачал головой Прохор. «Я придумаю ему дело в городе».
1: «Как скажешь».
2: разочарованно протянул Николаев, которому очень нравился белобрысый и хорошо сложенный мальчишка. «Но я думаю, что в такой момент рядом с твоим сыном должен быть опытный мужчина, который поможет ему пережить расставание с подругой». «Ишь, как заговорил», — хмыкнул Прохор. «Выпей лучше». Дальше Андрей слушать не стал. Бесшумно покинул капсулу и побежал к пожарной лестнице, кусая губы, чтобы не разрыдаться.

0: «Докладывайте», — распорядился Фикри, с размаху плюхаясь в офисное кресло. Кресло скрипнуло, но выдержало напор специального агента и лишь чуть-чуть откатилось, уперевшись в стену. «Мне нужны хорошие новости». Сол только что провел совещание с заместителем директора местного отделения GS, договорился о полной поддержке операции и надеялся, что помощники его не разочаруют. Расставшись с заместителем, Фикри закрылся в комнате отдыха, собираясь принять душ и переодеться, но решил сначала закончить с текущими делами. Плюхнулся в кресло и запустил в смартвер режим видеоконференции. «Харт?» «Я собрал записи со следящих камер и проверил их вручную», — доложил оператор. «В интересующий нас период времени в каждый МРБ входили люди, очки которых были снабжены устройством динамического смещения. Среди них были как мужчины, так и женщины».
1: «Женщины?» — удивился Сол.
0: «Я исхожу из того, что объект мог переодеться в женщину», — спокойно объяснил Харт. «Теперь вероятности. В МРБ «Газпром» вошли три человека, каждый из которых на 80% мог быть нашим парнем. В «Брат-1» тоже трое, но один объект — женщина, а еще один соответствует характеристикам нашей цели всего на 65%. В «Нирвана» вошел один парень, его вероятность 70%. В «Пушкин» двое, но по 55%.
1: «Ясно», — протянул Фикри и перевел взгляд на Горжок. «Ты уже добрался до местной МС?»
2: «И заручился поддержкой их главаря, извините, их директора».
0: Горжо, как и все офицеры GS, с брезгливостью относился к частным полицейским службам, якшаться с которыми ему периодически приходилось.
1: «Что мы о ней знаем?»
3: «МС «Абада» контролирует зону МРБ «Бугры» и считается частью европейской группировки правоохранительных органов, которую эстонцы и шведы создали в противовес китайским организациям, вошедшим в город для охраны перевалочного центра «Шелкового пути». «Абада» ведет себя осторожно, с китайцами не ссорится. Ее костяк сформирован из опытных суданских наемников. Директором организации значится Дилик Дамодар, государственный советник третьего ранга».
1: «Направление деятельности?»
3: «Как и у всех. Героин, ЛСД и синтетические наркотики, которые они закупают у китайцев», — рассказал Горжо. «Порядок в районе поддерживается на хорошем уровне, так что у властей к МС претензий нет».
1: «Сколько бойцов?»
3: «Около 300, и Дилик готов начать прочесывание любого МРБ по нашему выбору».
1: «Хорошо», — Фикри почесал нос. «Горжо, бери этих полицейских и отправляйся в «Газпром». Тряси всех, кого найдешь. Если отыщешь мушкетера, сразу сообщай, и мы подключим спецназ оперативного отдела».
0: «Понятно», — кивнул Горжо.
1: «Харт, продолжай работать в сети. Система распознавания лиц не работает, но, может быть, отыщешь что-нибудь интересное».
0: «Я понял, Сол».
1: «На этом пока все».
0: Фикри отключил подчиненных, поднялся, потянулся и стал стягивать куртку.

0: Это была обида? Нет, пожалуй, нет. Не только. И обида тоже. Страх? Безусловно. Страх за фею. Но главное – растерянность. Андрей совершенно не представлял, что делать, но четко понимал, что отец не поможет. И друзья отца не помогут. И его друзья, ну, те пацаны, которых он называл друзьями, не помогут. Никто не поможет, потому что никто из жителей МРБ Нирвана не рискнет связываться с Диликом Дамодаром. Никто. Дилик возьмет то, что захочет, и убьет тех, кто осмелится поднять голову. А значит, завтра он возьмет Лорис. Так будет. Примерно час Андрей плакал на грязной лестничной площадке, придумывая и отвергая различные варианты действий. Предупредить фею, а дальше? Сбежать? Куда? От Дилика уже пытались бежать, когда он потребовал отдать ему 9-летнего мальчика из МРБ «Брат-1». Тогда несчастные родители бросили все и попытались скрыться на польской территории, но Дамодар воспользовался своим положением государственного служащего, подключился к городской системе слежения, отыскал беглецов и потребовал их выдачи. Директор МС Пилсудский решил не ссориться с братом-европейцем. Отдал семью и... Лучше не вспоминать, что Дамодар с ними сотворил. Лучше не вспоминать. Примерно час Андрей плакал на грязной лестничной площадке, а затем, так ничего и не надумав, вытер слезы и отправился к капсуле 408 в зоне А. Не веря, что ему помогут, но зная, что больше ему не поможет никто. Постучал, надеясь, что таинственный Иван еще не спит. С облегчением улыбнулся, услышав тихие шаги, но вновь погрустнел, поскольку встретил его китаец с кислым выражением лица и коротким сообщением. «Мне пока ничего не нужно». Кстати, Ван не выглядел сонным, и потому парнишка рискнул продолжить разговор.
1: «Я хочу поговорить».
0: «О чем?»
1: «У меня проблемы».
0: «Почему ты решил, что я тебе помогу?»
1: «Потому что больше мне идти не к кому».
0: Несколько секунд Хао Жень обдумывал простенькую фразу родом из книг и сериалов, после чего вздохнул и посторонился. «Проходи», поскольку по-прежнему верил в искренность паренька.
1: «Спасибо».
0: Капсула оказалась небольшой и безликой, напрочь лишенной безделушек и мелочей. Сувениров, фотографий, картин на стенах, брошенных носков, в конце концов. Другими словами, деталей, которые превращают капсулу в дом или пытаются превратить. Честно говоря, Андрей и ожидал увидеть что-то подобное, поэтому не удивился, а оказавшись внутри, сразу посмотрел на стол, надеясь увидеть на нем разобранный пистолет. Мальчику почему-то казалось, что он обязательно должен быть там. Ведь все преступники, которых он видел в кино, проводили свободное время за чисткой оружия или за употреблением наркотиков. «Будешь чай?» — поинтересовался китаец, беря в руку чайник. «Я как раз заварил».
1: «Не буду».
0: «Это настоящий чай, а не дрянь из пакетиков».
1: «Ваш друг оставил?» — уточнил Андрей.
0: «Да».
1: «Тогда буду».
0: Веселый бородач угощал мальчика потрясающе вкусным и ароматным напитком. «Вот и правильно». Китаец наполнил чашки, расположился в кресле, жестом предложив Андрею занять второе, сделал маленький глоток и поднял брови, показывая, что готов слушать. Парнишка поставил чашку на столик, он не мог пить настолько горячий чай, и мрачно рассказал.
1: «Ее отдадут Дилику».
0: Получилось коротко, весомо, искренне и абсолютно непонятно. Ли помолчал, не дождался и осведомился.
1: «Кого?» «Фею».
0: Хао Жень понял, что речь вряд ли идет о сказочном персонаже, и мягко задал следующий вопрос.
1: «Твоя девочка?» «Еще нет».
0: Андрей покраснел.
1: «Ну, я хочу, да. Она очень красивая и еще маленькая, ей 12 лет, а Дилик, он директор нашего МС. Он ее увидел и захотел. А фея... ее некому защитить».
0: «Отец умер?»
1: «Умер», — подтвердил Андрей. «Но я думаю, отец бы ее не защитил, наверное. Здесь в Нирване живут тихие люди. Они... Мы...
0: Парнишка сбился, не зная, как правильно описать население родного МРБ. Припомнил слова отца и продолжил.
1: Мы честные, законопослушные люди, хорошие, поэтому...
0: А вот что поэтому, он уже придумать не смог. Не знал, как завершить фразу, чтобы получилось не грубо, и потому закончил честно.
1: Поэтому, если бы Дилик захотел меня, он бы меня получил, вот.
0: И отвернулся. «Разве это по закону?» – тихо спросил китаец.
1: «МС здесь закон», – ответил парнишка. «Вы разве не знаете? Они везде закон».
0: Ли поморщился. Потому что знал. Потому что после реформы правоохранительной системы настоящих полицейских организаций осталось катастрофически мало, и общественный порядок поддерживали МС, от которых требовалось одно – отсутствие бунтов. На все остальное смотрели сквозь пальцы. Продолжение и окончание рассказа Вадима Панова «Сражаться» в следующем выпуске подкаста «Модель для сборки».
2: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вадим Панов. «Сражаться». Рассказ из сборника «Калибр имеет значение», издательство «Пятый Рим», 2019 год. Часть вторая. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Саундстрим». Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении «Саундстрим», а также на портале www.soundstream.media. Мушкетер сделал еще один глоток чая и тихо спросил: «Зачем пришел?» Прозвучало не слишком приветливо, но мальчишка ждал холодного приема, поэтому не смутился и ответил твердо:
1: «Мне нужен совет».
0: «Какой?»
1: «Что мне делать?»
0: «Сражаться», — мгновенно ответил китаец. Ответил быстро, но не быстрым тоном, размеренно, чтобы слово дошло.
2: «Халява закончилась в тот момент, когда тебя оторвали от мамкиной титьки. Все остальные подарки судьбы придется выгрызать зубами, тем более любовь».
1: «Я...»
0: Андрей грустно улыбнулся.
1: «Я не умею».
2: «Все с этого начинают, говорят, что не умеют», — с прежней неторопливостью, но чуть более жестко произнес Хао Жень. «А потом делают выбор».
1: «Отец говорит, что с помощью оружия ничего нельзя решить», — произнес мальчик, елозя пальцем по подлокотнику кресла. «Отец говорит, что цивилизованные люди должны договариваться».
2: «Тогда что ты здесь делаешь?» — поднял брови Ли. «Иди к отцу. Он знает, как нужно».
1: «Не в этот раз»,
0: — вдруг ответил Андрей.
2: И сказал себе, что ответил правильно.
0: Хао Жень улыбнулся.
2: Ему понравилось не слово, а тон, которым оно было произнесено. В голосе мальчишки появилась решимость.
0: Китаец поднялся, медленно наполнил свою чашку, вернулся в кресло и задумчиво произнес:
2: «Идеи мира, дружбы, умение договариваться и поиска компромиссов придумали и пропагандируют победители. Тот, кто однажды безжалостно сокрушил врагов и задумался о том, чтобы сделать свою власть вечной или долгой. Что для этого нужно? Выиграть бой до его начала. А что нужно, чтобы бой не начался? Убедить потенциальных врагов в том, что оружие ничего не решает, что современный выбор — это договоренности и компромиссы. Умный победитель, тот, кто уже добился своего положения с помощью жестокости и оружия, постарается сделать так, чтобы вокруг росли не агрессивные волки, а тупые бараны, у которых можно забирать все, что заблагорассудится, скармливая сказку о том, что цивилизованный человек избегает насилия и договаривается».
1: «А кто не поверит в сказку?»
0: — прошептал Андрей, прекрасно зная ответ.
2: «Тех убьют», — пожал плечами китаец. «Или возьмут в стаю».
1: «Вас взяли в стаю?» —
0: неожиданно спросил мальчик.
2: «Меня почти убили», — спокойно ответил китаец, мысленно посылая привычные проклятия. «Была такая М.С. Панишер, главарь которой решил отнять у моего отца бизнес и меня. И отнял. Все, кроме меня. Я сбежал. Потом отыскал способ отомстить, потом долго был один, а потом оказался в стае, которая собирается порвать победителей».
1: «Только собирается?»
2: «Победителей много, и они очень сильны», — Ли усмехнулся. «Но вернемся к тебе, мальчик, который еще не знает, хочет ли он быть мужчиной. Зачем ты пришел?»
1: «Мне нужен совет».
2: «Сражайся».
1: «Они меня убьют», —
0: негромко сказал Андрей.
2: «Я знаю», — невозмутимо согласился китаец.
0: Несколько секунд мальчик изумленно смотрел на мушкетера, после чего уточнил:
1: «Они меня по-настоящему убьют?»
2: «Я знаю», — очень спокойно повторил Хао Жень. «Но вот в чем дело. Ты умрешь в любом случае».
0: Андрей вздрогнул, не понимая, что имеет в виду Ли, но через секунду тот объяснил свои слова.
2: «Тот ты, которого ты знаешь, умрет обязательно. Разница лишь в том, проживешь ли ты после смерти еще лет 40. Но иногда... Нет, не каждый день, а именно иногда тебя будет тошнить от презрения к тому человеку, которого ты будешь видеть в зеркале. Да, именно так.
1: Или же ты умрешь по-настоящему, но оказавшись на небе, с гордостью скажешь: «Я сделал все, что мог», и тот, кто тебя встретит, посмотрит на тебя с уважением.
2: «Это важно?»
1: — прищурился мальчик.
2: «Очень», — подтвердил Хао Жень.
1: И поставил опустевшую чашку на столик.
2: «Ты должен послушать себя, Андрей. Должен понять, что для тебя значит эта девочка. Что для себя значишь ты сам. И понять, как ты хочешь умереть, поскольку умереть придется завтра. А еще ты должен решить, что хочешь получить, если вдруг выживешь. Как ты хочешь жить дальше? Кем ты хочешь жить дальше?»
1: Китаец выдержал паузу.
2: «Сейчас, Андрей, у тебя есть прекрасная возможность выбрать судьбу».
3: «Что же в ней прекрасного?»
1: «В возможности?» – удивился Ли.
2: «Возможность прекрасна уже тем, что она есть. Поверь, многие люди лишены возможности выбора и бездумно следуют чужому пути. Унылому и безрадостному».
3: «Почему чужому?»
2: «Потому что свой путь ведет к цели, а чужой — к смерти».
3: «Чужой, унылый, безрадостный путь. А ведь верно, — понял мальчик. Многие люди по нему идут. Пьют водку, спят со всеми подряд и не могут защитить своих детей, рассказывая сказки о своей честности и законопослушности. И я стану таким же, если не возненавижу себя настолько, чтобы перерезать вены».
1: Андрей поднял голову, впервые посмотрел в непроницаемо темные глаза китайца и уверенно отчеканил:
3: «Я хочу убить Дилика».
2: «Ты не выживешь», — равнодушно напомнил Хао Жень.
3: «Знаю».
2: «Ты не спасешь фею».
3: «Знаю».
1: Андрей помолчал и закончил:
3: «Вы правильно сказали, Ван. Это не для нее, а для меня. Я принял решение сражаться».
1: И вот тогда Ли Хао Жень протянул сидящему напротив мужчине руку.
2: «Я помогу».

0: Штаб-квартира МС «Обода» занимала 5 нижних этажей МРБ «Бугор». Все подземные. И была прекрасно подготовлена для отражения возможного штурма. Подъезды перекрывали бетонные блоки и ограды из колючей проволоки. Прилегающую территорию контролировали видеокамеры, автоматические пулеметы и патрульные дроны. А вишенкой на торте являлся танк Т-90, горделиво стоящий во внутреннем дворе МРБ. Значение танка в современном уличном бою стремилось к нулю, но с ролью страшилки для подвластных Дилику туземцев Т-90 вполне справлялся. Обитатели бугров знали, что у Домодара есть танк, и говорили о нем с уважением. О них. О танке и о Домодаре. А вот на Соло Фекри бронированная тележка не произвела особенного впечатления. Он припарковал внедорожник у самого подъезда, бросил ключи подбежавшему бойцу, даже не посмотрев на его физиономию, и уверенно прошел внутрь здания, всем своим видом демонстрируя дистанцию между офицером GS и местными правоохранителями. История частных полицейских служб насчитывала не один случай нападения служащих МС на агентов всемогущей GS, но все они заканчивались настолько суровым наказанием виновных, что теперь приключались крайне редко. А поскольку у Фикри не было никаких претензий к Абада, нападения он не ждал. Однако с главарем повел себя совсем не так, как с шестерками. «Доброй ночи, уважаемый Дилик!»
1: «Доброй ночи, уважаемый Сол!» —
0: ответил сидящий за письменным столом Домодар и жестом велел помощникам выйти из кабинета.
1: «Я приношу извинения за то, что сразу не приехал лично. Неотложные дела заставили меня остаться в башне GS. И я рад, что мы наконец-то смогли встретиться».
0: В действительности Сол планировал вздремнуть этой ночью, но Горжо доложил, что, проведя не принесший результата рейд в «Газпром», Домодар отозвал солдат, и Фикри решил выяснить, что происходит. Но Дилик проявил похвальное воспитание и сам заговорил о делах.
1: «Вы, наверное, удивлены тем, что я прекратил облаву, уважаемый Сол», —
0: поинтересовался он, внимательно глядя агенту в глаза.
2: «Именно так», — не стал скрывать Фикри.
1: «Но я не снял оцепление», — улыбнулся Домодар. «Бугры закрыты. Даю слово, что по земле ваш парень не уйдет, а люди, которые проводили облаву, нуждаются в отдыхе».
0: Примерно такой ответ Сол и ожидал услышать, поэтому воспринял его предельно спокойно. Кивнул, показав, что услышал, и принял слова директора Абада и уточнил.
2: «Утром облава продолжится?»
1: «Не сразу», — отозвался Домодар. «Дело в том, что в полдень я женюсь, а церемония требует присутствия моих людей».
0: И вновь на лице агента не дрогнул ни мускул. Несмотря на то, что Солу хотелось положить дерзкого полицейского на пол и выстрелить ему в затылок. Вместо этого Фикри заставил себя улыбнуться.
2: «Поздравляю».
1: «Спасибо».
2: «Церемония состоится здесь?»
1: «Нет, я отправлюсь за невестой в МРБ «Нирвана».
0: «В один из тех, которые были в списке Харта».
2: «Вы позволите отправиться с вами?» — вежливо спросил Фикри.
1: «Если вы согласитесь побыть моим гостем сегодня», — развел руками Дилик. «Поверьте, вы не будете разочарованы».
0: Он хлопнул в ладоши, и в кабинет вошли несколько юношей и девушек. Довольный Сол шумно втянул ноздрями воздух и молча кивнул.

0: Не помочь Андрею Ли не мог. И желание восстановить справедливость стояло в списке его мотивов на последнем месте. В действительности Ли должен был либо помочь, либо убить пацана, потому что никто не мог сказать, что сотворит мальчишка, выйдя из капсулы 408. Возможно, сумеет раздобыть оружие, какую-нибудь дурацкую одноразовую пуколку, распечатанную на дешевом 3D-принтере, попытается убить Дилика, попадется и во время пыток расскажет о странном обитателе капсулы в зоне А. Возможно, он просто решит договориться, не понимая, что принятое решение никто отменять не будет, и попробует выкупить у Дамодара девочку ценой его, Хао Женя, жизни. Все могло быть. Поэтому Ли решил помочь. Да и нельзя мешать мужчине, принявшему решение сражаться. Пожав мальчишке руку, китаец открыл на планшете подробнейшую схему МРБ «Нирвана», прикинул, какие закладки он сможет использовать, и отправил пацана проверить их наличие. А сам, убедившись, что Андрей действительно ушел, вытащил из рюкзака еще один смартвер, нацепил его на нос, вошел в сеть и набрал зазубренный наизусть номер. «Джа?»
1: «Еду я, еду!» — сварливо отозвался веселый бородач, бездельничающий в баре аэропорта. «Буду у тебя по расписанию».
0: «К полудню успеешь?»
1: «У тебя званый ужин?»
0: «Вроде того», — не стал скрывать Ли. «Видишь ли, у меня тут...» На этих словах он сбился, поскольку заготовленная фраза показалась китайцу неправильной, а придумать новую он не успел. Выдержал паузу, после чего продолжил. «В общем, я решил кое-кому помочь».
1: «Кому?»
0: «Мальчишке, который в прошлый раз носил тебе еду».
1: «Уже успел познакомиться?»
0: «Он меня засек».
1: «Мальчонка хороший», — припомнил Джа. «Шустрый такой. Что у него случилось?»
0: «У него отнимают девочку».
1: «И ты уговорил его сражаться?»
0: «Он сам захотел».
1: «Знаю я, как он сам захотел», — проворчал бородач. «Ты мог сидеть тихо и не высовываться?»
0: «Ты сам прикормил пацана».
1: «Хм».
0: Оспаривать это утверждение Джа не мог.
1: «А ты что собрался делать?»
0: «Я выступаю в роли доброго фея», — сообщил Хао Жень. «Он делает сам, а я стою в стороне, как будто меня нет».
1: «Тебя будто нет, а я, похоже, там буду», — ворчливо произнес бородач. «Это было замечательное, тихое, спокойное, надежное и очень веселое убежище. Так и знал, что нельзя было тебя в него пускать».
0: Он выдержал паузу и жестко велел: «Рассказывай».

0: Для того, что задумал Хао Жень, требовался не рядовой 3D-принтер, а мощный, современный, обладающий высокой точностью и производительностью. Таких устройств в МРБ «Нирвана» было два. Или остановил выбор на том, что принадлежал фирме «Лас Пальмас», стоял на втором техническом этаже и работал до полуночи. А примерно в час китаец подключил планшет к электронному замку двери, подобрал код, и они с Андреем бесшумно проскользнули внутрь.
1: «Вы хакер?»
0: — тихо спросил мальчик, пораженный легкостью, с которой они проникли в тщательно охраняемые помещения.
1: «У меня есть внутренние коды всего МРБ»,
0: — в тон ему ответил Хао Жень.
1: «Откуда?»
0: «Мы здесь прячемся и должны все знать».
1: «Логично».
0: Андрей потер лоб и повторил вопрос.
1: «Вы хакер?»
0: «Мушкетер».
1: «О!»
0: В голосе паренька прозвучало искреннее уважение.
1: «Как бы я хотел стать мушкетером!»
0: «Для этого нужно много учиться», — ответил китаец.
1: «Догадываюсь».
0: Андрей погрустнел.
1: «Отец обещал, что после школы я пойду в колледж, но теперь... А что нужно знать, чтобы стать мушкетером?»
0: «Университетский курс химии, физики и математики», — после паузы рассказал Хао Жень. «Ну и разбираться в программировании, разумеется».
1: «А зачем химия и физика?»
0: «Чтобы не ошибиться с картриджами». Ли подключил планшет к принтеру и принялся неспешно ломать его защиту. Судя по автоматически запускающимся на компьютере мушкетера программам, скрытое подключение к устройству было для китайца привычным делом. Он лишь поглядывал за тем, чтобы все шло по плану, и не отказывал себе в удовольствии поболтать с парнишкой. Когда 3D-принтеры только появились, все боялись, что их владельцы займутся изготовлением оружия. Врать не буду, многие действительно начали с этого. Но старые устройства не отличались высоким качеством, и на них можно было распечатать лишь громоздкие одноразовые пуговки, которые не фиксировались системами безопасности того времени. Это не имело значения, потому что спрятать столь огромные изделия не было никакой возможности. А когда появились современные принтеры, высокотехнологичные, работающие с высокой скоростью и точностью, всеобщее образование деградировало до такого уровня, что подавляющее большинство людей попросту не смогло воспользоваться этим подарком.
1: «При чем тут образование?» —
0: не понял Андрей.
1: «При том, что людей приучили работать по шаблону, собирать изделия из готовых блоков», — объяснил Хао Жень.
0: «Все 3D-принтеры работают с готовыми схемами, которые нужно скачать из облака, а программу изготовления оружия, как ты понимаешь, в облаке не найдешь».
1: «Но у вас она есть?»
0: «Мной же и разработана», — улыбнулся Ли. «Вот для этого нужны химия, физика, математика и много других наук. У меня есть программы создания любого вида оружия, остается лишь взломать принтер». Планшет звякнул, сообщив, что задача выполнена.
1: «Заставить его принять файл не из облака, а из памяти».
0: Китаец выбрал нужную схему.
1: «И вставить в устройство требуемый картридж».
0: Андрей улыбнулся и загнал в гнездо указанный Хао Женем блок. Принтер помолчал, переваривая задание, после чего приступил к печати. «И через пару часов у нас будет высококлассный ствол», — закончил мушкетер.
1: «Здорово!»
0: — не удержался парнишка.
1: «Пулемет?»
0: «Да».
1: «Я с ним справлюсь?»
0: «Это будет автоматический пулемет. Точнее, два автоматических пулемета, управление которыми я выведу на твой смартвэр». Китаец погладил пальцами электронные блоки, которые Андрей принес из тайника. «Для тебя это будет чем-то вроде симулятора.

0: Он помолчал, после чего спросил: «Почему вы мне помогаете?» «Потому что однажды один человек помог мне», — ровным голосом ответил китаец.
1: «Он вас защитил?»
0: «Защита нужна женщинам». Ли выдержал короткую паузу и закончил. «Он убедил меня сказать: я хочу сражаться».
1: «Кому сказать?»
0: «Себе».

0: «Мамочка, я не хочу, не хочу, не хочу!»
1: По щекам феи текли слезы, нос распух, губы дрожали. Она постоянно звала маму, но напрасно. По приказу Прохора Оззи запер несчастную в дальней капсуле зоны С, и даже ее крики не долетали до дочери.
0: «Я не хочу! У нас нет выхода!»
1: прошептала одна из женщин, которую Прохор отправил готовить невесту.
0: «Пожалуйста, помогите!»
2: «Если мы тебя не отдадим, Дилик устроит нам кровавую баню, а потом все равно возьмет тебя!»
1: Выполняя пожелания главаря МС, они искупали девочку, умаслили ее тело присланными кремами, а теперь облачали в тонкие шелка.
0: «Я покончу с собой. Так будет лучше для тебя, но не для нас. Мамочка!»
1: Женщина отвернулась. Возможно, потому что не могла больше смотреть на рыдающую девочку. Возможно, потому что ей стало стыдно. Женщина отвернулась, но изменить ничего не могла. Лорис была приговорена, и время ее свадьбы стремительно приближалось.

Самое умное, что он мог сделать — сбежать. Воспользоваться шумом, который устроит мальчишка, и унести ноги. Это было правильно. Это было прагматично. На этом настаивал Джа. Он сам собирался так сделать, пожимая Андрею руку, но... Но ведь иногда нужно вести себя по-идиотски. Ли распаковал доставленные 10 минут назад пакет и внимательно посмотрел на форму курьера, приложенные к ней документы и смартвер. Джа позаботился обо всем. Умный, опытный и очень прагматичный Джа, который будет крайне недоволен тем, как собирается поступить китаец. «Извини, дружище, я не могу», — пробормотал Хао Жень. «Это будет неправильно». Потому что тот человек, к которому перепуганный Ли Хао Жень пришел за советом, не только заставил его сказать «Я хочу сражаться», но и помог. Не сразу, но помог. Не бросил.

0: Так будет правильно. Так и никак иначе. Время разговоров прошло. Если, конечно, оно вообще когда-то начиналось. Ван прав. Сражение — естественная часть жизни мужчины. Каким бы хорошим дипломатом ты ни был, рано или поздно наступит момент, когда нужно встать и взять в руки оружие.
1: А обитатели МРБ Нирваны были очень плохими дипломатами, и, значит, за оружие нужно браться как можно раньше.
0: Больше всего Андрея изумлял тот факт, что он совсем не нервничает. Нисколечко. То ли перегорел, то ли озверел, то ли повзрослел.
1: Повзрослел и понял, что раз решение принято, сомнения должны остаться позади. В семейную капсулу Андрей вернулся под утро, закончив снаряжать пулеметные ленты и установив оружие в точном соответствии с планом китайцев. Вернулся, надеясь тихонько проскользнуть в детскую, но отец не спал. Скорее всего, специально ждал Андрея в гостиной, поскольку, увидев сына, усмехнулся и сказал: «Я думал, ты сбежал».
0: «Зачем?»
1: — машинально спросил Андрей.
2: «Правильно, куда тебе идти?» — рассмеялся Прохор, но глаза его остались холодными.
1: «Ты уже слышал?» Отрицать очевидное не имело смысла.
0: «Я понимаю, что ты не можешь противостоять Дилику и его головорезам», — выдавил из себя.

0: Андрей.
1: Он нас порвет.
0: Все так, сын, кивнул Прохор. И очень тихо добавил: извини.
1: Я...
0: Андрей развел руками.
1: Я постараюсь об этом не думать и...
0: Он сглотнул, делая вид, что ему и в самом деле тяжело.
1: Я постараюсь забыть.
0: Так будет лучше, сказал его слабый отец.
1: Я знаю.
0: Ван велел Андрею обязательно поспать, но этого юноша не смог. Проворочился 3 часа, вышел из спальни после того, как Прохор ушел, съел пару соевых сосисок, запил чаем, незаметно проглотив выданную китайцем таблетку стимулятора, и убежал, сказав, что идет в школу.

0: Кортеж получился внушительным. Дилек не первый раз ехал жениться, точнее, демонстрировать незыблемость власти, и хорошо знал, как нужно появляться перед подданными. Открывал процессию раскрашенный в полицейские цвета седан с крякалкой и включенной люстрой. Он разгонял машины, заставляя водителей прижиматься к обочине. За ним следовал бронированный внедорожник с установленным на крыше пулеметом. За ним два абсолютно одинаковых внедорожника бизнес-класса, тоже бронированных и с затемненными стеклами, в каком из них едет Дилек, знали только охранники. И замыкали процессию еще один вооруженный внедорожник и микроавтобус с телохранителями. Невыспавшийся и потому немного злой Фикри, ехавший вместе с Диликом, столь же усталым после бурной ночи, не сразу понял, что развалившийся на диванчике бандит обращается к нему.
1: «Из оцепления сообщают, что за ночь ни один азиат бугры не покинул. Так что если твой парень не успел сделать пластическую операцию, он по-прежнему прячется в моих МРБ».
0: «Приятная новость».
1: «В 6 утра началась облава в «Брат-1», а вторая группа займется «Нирвана» сразу после того, как мы уедем».
0: «Очень хорошо». Сол широко зевнул и машинально поинтересовался. «Что-нибудь подозрительное за ночь случилось?»
2: Без всякой задней мысли поинтересовался, просто потому, что привык не упускать детали.
1: «Ничего особенного», — ответил Дилек, просматривая отчет на экране смартвер. «С утра тишина, только владелец фирмы «Лас Пальмес» сообщил, что у него пропало 3 картриджа для 3D-принтера».
0: «А сам принтер у него есть?» — насторожился Фикри.
1: «Конечно».
0: Дамодар посмотрел на агента, как на идиота. «Его включали?»
1: «Нет».
0: «Точно?»
1: «Разумеется, точно», — махнул рукой Дилек. «Принтеры такого класса запускаются только с сервера производителя, который подтвердил, что машина не работала».
0: Директор МС Абада не знал, кого они ловят, иначе не был бы столь самоуверен.
3: «Ну, раз производитель подтвердил, то беспокоиться не о чем».
0: Фикри снова зевнул, откинулся на спинку дивана и послал по сети сообщение.
3: «Харт, мушкетер в Нирвана. Мне нужен спецназ».

Китаец не просто помог. Он разработал всю операцию, и без него, даже имея на руках пулеметы, Андрей не смог бы ничего сделать. Ван указал парнишке, где установить только что распечатанное оружие, чтобы его не заметили разведчики Дилика. Помог подключить к электросети, сбросил ему нужные приложения, показал, как его запустить и связать блоки управления в единую систему. Подарил тайник с ящиком патронов и сказал, что их хватит на всю обода и уж точно на всех, кто явится на свадьбу. Китаец помог, но главное Андрею предстояло сделать самому. Оба пулемета уже подключены к смартверу и готовы к работе, но приложение запустишь в последний момент, чтобы его не засек робот, напутствовал парнишку Ли. Запустишь, когда увидишь машину Дерека. Дилика! Без разницы, он уже труп. Чтобы было проще, я синхронизировал пулеметы, и они будут стрелять в одну точку, в красный крестик, который ты увидишь на экране смартвер. Туда, куда ты переведешь крестик, и полетят пули. Все понятно? Это действительно напоминало симулятор. Знакомый внутренний двор, вид сверху, поскольку Андрей стоял на галерее второго этажа, и красный крестик, двигающийся, когда парнишка поворачивал голову. Людей во дворе нет. Их разогнали охранники Дилика. Двор почти пуст, и красный крест кажется нарисованным. Двор кажется нарисованным. И вышедший из шикарной машины Дилик кажется нарисованным. Симулятор, как многое в этом чертовом мире. «Сдохни!» – прошептал Андрей. И длинная очередь 12-миллиметровых пуль разорвала улыбающегося Домодара напополам.

«Знакомая музыка», — пробормотал Джа, услышав пулеметные очереди. Он предполагал их услышать и разработал план эвакуации мушкетера, основываясь на том, что бойцы Дилика будут очень заняты. Но Ли решил довести роль доброй феи до конца, и Джа оказался вынужден во второй раз менять продуманный ход действий. А поскольку времени почти не осталось, бородачу пришлось импровизировать. Впрочем, экспромты ему тоже удавались. Джа подъехал к боковому входу в Нирвана, оставил свой простенький, совершенно безобидный робомобиль курьерской службы на улице, взял посылку с простеньким, совершенно безобидным содержимым и вошел в здание. Пара дежуривших у входа солдат Абадани не обратила на него никакого внимания.

0: компьютерной игрой происходящее казалось недолго. До первой крови. До того мгновения, как Андрей осознал, что разорванное на части мясо несколько секунд назад было Диликом. А когда осознал, накатила такая дурнота, что закружилась голова, мальчишку повело, а следом сдвинулся Красный Крест, перенося безжалостный огонь прочь от расстрелянной машины Домодара. И это движение спасло опытному Солу жизнь. После первых выстрелов агент укрылся за автомобилем, но продолжал внимательно следить за происходящим, и, увидев, что стрелок перенес сосредоточенный огонь в сторону, резким рывком ушел из дворика, укрывшись в коридоре.
1: «Что происходит?»
0: Солдаты Делика сначала решили, что во всем виноват Фикри, но, увидев, что агент едва спасся, изменили отношение, мысленно назначив его главным.
1: «Что происходит? Засада?»
2: «Зуб даю, это МС Пилсудский из Лавриков, они давно на нашу территорию зарятся!»
3: «Но как они узнали, что Дилик будет здесь?»
0: И все вновь уставились на Соло. «Нужно взять пулеметчика», — громко произнес агент, спокойно разглядывая взбудораженных солдат.
3: «Судя по всему, он один».
2: «Откуда ты знаешь?»
3: «Иначе мы были бы мертвы», — пожал плечами Фикри. «Неужели не ясно? Если бы нам приготовили засаду, то коридоры были бы полны пилсудских».
0: Солдаты закивали головами.
3: «Поднимайтесь по лестнице и начинайте прочесывать уровни 2 и 3. Хватайте всех подозрительных. Стрелок должен быть неподалеку от пулеметов. Особое внимание на азиатов. Их арестовывать всех».
0: А еще через секунду в смартвер пришло сообщение от Харта.
2: «Спецназ будет через 7 минут».

0: Андрей поставил пулеметы на автоматический огонь, Ван объяснил, как это сделать, и теперь они бессмысленно расстреливали стены внутреннего дворика. Все, кто мог, попрятались, остальные мертвы. Не все, конечно, не вся банда, но это и не было целью. Главное, мертв Дилик. И Андрей вновь не знал, что делать дальше. Казалось бы, проблема решена. Главарь Абада убит, но парнишка вдруг понял, что на смену убитому Дилику обязательно явится следующий. Не обязательно сегодня, но обязательно явится, потому что единственное, что человечество научилось производить безостановочно и в больших количествах, это подонков. И даже если он сумеет уберечь фею, пострадает другая девочка. Только и всего.
1: «Эй, пацан!»
0: Грубый окрик заставил Андрея резко развернуться и даже, кажется, немного присесть. Во всяком случае, колени у него подогнулись, а на лице появилась гримаса страха.
2: «Пропал!»
0: Но через секунду Андрей понял, что такая реакция никого не удивила. А еще через мгновение сообразил, что его никто ни в чем не подозревает. Ворвавшиеся на второй уровень солдаты даже представить не могли, что расстрел организовал белобрысый подросток.
1: «Видел здесь кого?»
2: «Парень в черной куртке!»
0: Андрей махнул рукой в противоположную сторону.
2: «Побежал туда!»
1: «Отлично!»
0: Полицейские бросились в указанном направлении, а ошарашенный, не до конца поверивший в свою удачу Андрей, торопливо зашагал к лестнице.

0: «Я не причиню тебе вреда», — спокойно произнес Джаф.
1: «Тогда зачем вы меня похитили?»
0: «Похитил или спас?» Лорис вздохнула, а затем честно ответила:
1: «Не знаю».
0: Ее нарядили и повели к лифту встречать мужа. Фея помнила, что перестала плакать, устала или смирилась, или и то, и другое. Она шла к лифту и думала только о том, что завтра выбросится из окна. Или послезавтра. Потому что рано или поздно Дилек к ней охладеет, и она станет собственностью его солдат, которые без стеснения разглядывали ее прелести. Солдат было четверо. Они забрали девочку, велев Прохору и женщинам оставаться в капсуле, и повели к лифту, на ходу перебрасываясь короткими фразами на незнакомом Лорис языке. Смеялись, поглядывая на нее оценивающе, но лишнего себе не позволяли. Помнили, что сейчас наряженная в соблазнительный наряд девочка еще недоступна, еще является невестой их ненасытного босса, и трогать ее означало подписать себе смертный приговор. Но солдаты знали, что скоро до нее доберутся, и обсуждали, как это будет. Потом один из них нажал кнопку вызова, дверцы лифта открылись, и Лорис увидела бородатого мужчину в форме курьера. Один из солдат повел автоматом, молча указывая курьеру убираться. В ответ бородатый улыбнулся и забрал автомат. То есть никаким другим словом девочка не смогла бы описать того, что случилось в то мгновение. То молниеносное движение, которое она не заметила и среагировала лишь на результат. Автомат оказался у бородатого. Он его забрал. И вскрикнула фея в тот самый миг, когда курьер выстрелил в первый раз, от бедра не целясь. Выстрелил в того идиота, у которого отнял оружие, выпустив наружу его мозги. Затем последовало еще три выстрела. Затем бородатый бросил автомат, завел оторопевшую Лорис в лифт и нажал кнопку третьего уровня. А когда дверцы закрылись, сказал: «Я не причиню тебе вреда». Абсолютно спокойным голосом.
1: «Тогда зачем вы меня похитили?»
0: «Похитил или спас?» Лорис вздохнула, а затем честно ответила:
1: «Не знаю».
0: Бородатый промолчал, и девочка решила ему поверить. Тем более выбора у нее не было. Как ни удивительно, лифт доехал до третьего уровня без остановок. Они вышли, по техническому коридору, о существовании которого фея даже не подозревала, дошли до одной из боковых лестниц, спустились на первый уровень, вышли из здания и сели в незаметный робомобиль, украшенный эмблемой курьерской службы. Лорис хотела продолжить расспросы, но не успела, потому что меньше чем через полминуты из МРБ вышел Андрей, которого сопровождал китаец в точно такой же, как у бородача, форме.
1: «Что происходит?»
0: «Просто помолчи», — велел бородатый. Андрей прыгнул на заднее сиденье и крепко прижал девочку к груди. Ли уселся на пассажирское кресло, и робомобиль тут же тронулся с места. «Сколько у нас времени?»
2: 3 минуты ровно», — ответил Джа. «Потом прилетит спецназ GS».
0: «Как мы уйдем?»
2: «Оцепление снято. Солдаты Дилека разбегаются, а в бугры входят передовые банды МС «Пилсудский». Я сообщил им, что Дамодар убит».
0: Узнав о гибели государственного советника третьего ранга, соседнее полицейское управление решило захватить лакомую территорию.
2: «Nothing personal, it's just business».
1: «А что будет с нами?»
0: — тихо спросила фея. Ли повернулся, посмотрел девочке в глаза и очень серьезно ответил:
3: «Андрей мужчина, и он решит, что будет.
2: А если растеряется, то спросит совета у друзей. Друзья помогут». Джа поморщился, но промолчал. И прибавил скорость, торопясь быстрее покинуть опасный район.

SmartWear – умные очки, коммуникационные устройства, имеющие выход в сеть и связанные с вживленным во владельца чипом. GenID – идентификационный чип, подтвержденный ДНК владельца. GS – Global Service – всемирная служба безопасности, объединившая большинство из существовавших ранее государственных структур.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Элайза Голдстайн. Новая игра. Часы вот-вот пробьют полночь. Две женщины и мужчина, все трое в преклонных летах, с кряхтением взбираются по лестнице старого дома. Когда-то здесь гнездились многочисленные офисы, а теперь царит запустение. Лили, с виду самая молодая, в троице несет прямоугольный сверток. Таких женщин, как она, обычно можно встретить в торговом центре или в церкви, хотя одета она довольно безвкусно и, пожалуй, старомодно. На второй женщине Грейс длинное пальто из бархата небесной голубизны, отделанное изумрудным шелком и кружевами цвета слоновой кости. Ее седые волосы собраны на затылке в тугой узел, на плече устроилась полосатая кошка в цвет волос хозяйки. Кольер, так зовут мужчину, преодолевает одну крутую ступеньку за другой, опираясь на массивную трость. Все до одной лампочки на лестнице перегорели, но трость Кольера сама испускает золотистое сияние. Он лыс, только над ушами еще сохранились белые завитки, похожие на овечью шерсть. Он останавливается, чтобы отдышаться, и поправляет сползшие на кончик носа круглые очки в золотой оправе. Поднявшись на третий этаж, троица направляется к кабинету в конце коридора. Лили торопится и наступает на край пальто Грейс. Кошка поворачивает голову на звук рвущейся ткани и тихо мяукает. У двери кабинета Лили открывает сумочку, достает массивный старинный ключ и поворачивает его в замочной скважине. Потом она зажигает свет. Все трое замирают в дверном проеме. Обстановка кабинета исчерпывается старым ободранным столом и шатким стулом. Кабинет зарос пылью. Она лежит толстым слоем на всех горизонтальных плоскостях, в том числе и на полу. Из распахнутой двери тянет сквозняком, и пыль затягивает в углы, где, подобно далеким туманностям, в ночных небесах сбивается в лохматые комки. Кошка обиженно чихает. Лили опускает на пол сверток и распахивает окно. За окном, как ни странно, раскинулся не лес таких же, как это, безликих нежилых зданий, а небольшой сквер, единственный клочок зелени на весь городской центр. Лили произносит какие-то неразборчивые слова, и вся пыль вылетает в окно. «Они запаздывают», — отмечает Лили. «Скорее мы поторопились», — возражает Кольер. Он трясет свои часы и прижимает их к уху. «Последние десятилетия все вообще получается кое-как». «Зато мы не опаздываем», — настаивает Лили. В прошлый раз мы так и не дождались конца. «Подумаешь», — вступает в разговор Грейс. «Давайте начнем игру. Они скоро появятся». Лили аккуратно усаживается на пол, подтыкая под себя юбку. Вытащив из свертка коробку с игрой, она начинает расставлять фишки. Грейс сгоняет кошку со своего плеча и тоже садится, чинно укладывая вокруг себя полы длинного пальто. «Боже!» — она подносит к глазам порванный край. «Когда это случилось?» Двое других не отрывают взгляд от доски. Кольер бросает кости. «Вчера вечером я побывала в баре для одиноких», — сообщает Грейс. «Не может быть», — восклицает Лили. «Тебя впустили?» «Еще как, в конце концов, мне не дашь больше 90, подсказывает Лили. Вся троица дружно смеется. «Я просто наблюдала за посетителями», — продолжает Грейс. «Например, там сидела одна парочка. В общем, под конец вечеринки они были безумно друг в друга влюблены. Это так просто? Они и не подозревали, что с ними может такое случиться». «Грейс!» Лили укоризненно качает головой. «Как ты посмела!» Грейс легкомысленно пожимает плечами. «Это было до того забавно. Они и подумать не могли. Я не сумела побороть соблазн». «И напрасно», — вмешивается Кольер. «Сегодня ты быстро утомишься». «В былые времена я могла бродить по улицам ночи напролет», — произносит Грейс мечтательно. «Люди, конечно, не понимали, что с ними происходит». «Тогда ты была моложе», — ядовито бросает Лили. «Кольер прав, Грейс. Напрасно ты так поступила». Некоторое время они играют молча. Кольер завоевал Австралию и готовится наголову разбить силы Лили. Но внезапно до их слуха доносится звон колокола. Игра прерывается, все трое молча считают удары. После 12-го воцаряется тишина. «Полночь», — объявляет Грейс. Троица спешит к окну. Им не терпится. Команда соперников позволяет себе опаздывать. Лили первая замечает ее приближение. «Боже, правый!» — восклицает она. «Они что, решили всполошить весь город?» «Ох уж это хвастовство!» — качает головой Кольер.
Полное отсутствие сдерживающих центров. С черного неба на сквер спускается синий воздушный шар в желтую полоску. Подхваченный порывом ветра, он перелетает на другую сторону улицы и ударяется о припаркованный у тротуара автомобиль. Срабатывает сигнализация, и ночную тишину вспарывает истошная сирена. Шар отлетает обратно и опускается посреди газона. Из корзины вылезают трое. Двое мужчин и женщины, и привязывают свой летательный аппарат к дереву. Даже на расстоянии видно, что эти трое одеты не в пример лучше, чем Грейс и ее спутники. Их движение гораздо увереннее и энергичнее. Грейс знает, что эти различия появились давно, много лет, десятилетий, а то и столетий назад. Она вздыхает. Может быть, в этом году им наконец-то улыбнется удача, и они снова начнут выигрывать. Вторая команда шагает к заброшенному зданию. Минута-другая, и компания входит в открытую дверь на третьем этаже. «Привет всем», — говорит Рэг, широко улыбаясь. Это крупный кудрявый шатен с ровными белыми зубами. «Решили разбудить весь город?» — повторяет Лили, указывая на открытое окно, за которым колеблется полосатый воздушный шар. «Нет, конечно», — отвечает Рэг с неизменной улыбкой. «Не волнуйся, Лили, никто ничего не заметит». Виктория заходит в кабинет следом за ним и раскланивается с присутствующими. В дверях она снимает большие летные очки и встряхивает длинными рыжими волосами. В них поблескивают серебряные нити. Грейс помнит время, когда волосы у Виктории были как новая медная монетка. Потом Грейс негромко ахает и пытается спрятаться за спиной у Лили. Следом за Викторией в кабинет входит Джон. Он остался таким же красавцем, каким она его запомнила. Подтянутым, смуглым, полным нерастраченной энергии. Годы не оставили на нем никакого отпечатка. Много лет назад Грейс и Джон любили друг друга. Потом они принесли свою игру в Соединенные Штаты, и все изменилось. Где они играли прежде? В Лиме? Мне кажется, в Шанхае. Наверняка разбудили всех на площади в несколько квадратных миль, твердит свое Лили, не обращая внимания на Грейс. Вот-вот сюда нагрянет полиция. Придется нам в этом году забыть об игре. Перестань, Лили, произносит Рэг. Какая полиция? Вы что-нибудь слышите? Улица снова погрузилась в безмолвие. Стихла даже визгливая охранная сирена. Они выступают так, чтобы доказать, что им все нипочем, ворчит Кольер. Я же говорю, хвостуны. Ну, хватит, машет рукой Рэг. Вы готовы играть? Лили убирает доску обратно в пакет. Виктория достает другую, настоящую доску. Она раскладывает ее долго и в конце концов занимает половину кабинета. Все шестеро игроков усаживаются вокруг истинной доски. Грейс оказывается соседкой Виктории, которая продолжает вынимать из своего рюкзака всевозможные предметы. Портативный компьютер Виктория пристраивает у себя на коленках. Грейс никогда не понимала Викторию. Единственной ее страстью всегда оставалась математика, или все же не единственной. Кажется, в свое время она увлеклась Кольером, потом его заслонил Джон. Кольер бросает кости, и Грейс заставляет себя сосредоточиться на игре. В первом круге выигрыш остается за первой командой. Рэг косится на Викторию, приподнимая брови. Судя по всему, противник в растерянности, и это вселяет в Грейс надежду. Вдруг нынче игра пойдет иначе. По доске катятся кости, из колоды выпрыгивают карты. Над крышами Мадрида ненадолго появляется комета. В Мехико выздоравливает и начинает ходить парализованный попрошайка. В Кервилле колеблется при полном безветрии трава. В лондонском Тауэре появляется новая грань у знаменитого королевского алмаза. Каирскому муле снится божественное откровение, и он просыпается в тревоге. Смысл сна ускользает от него. «Семь», — уверенно произносит Лили, полагаясь на интуицию. Во Владивостоке жмурится кошка. Грейс снова овладевает рассеянность. Она вспоминает другие встречи, другие века. Неужто минули тысячелетия со времени их первой партии, когда они раскладывали камни и фигуры на берегах Нила? У Виктории наверняка есть ответ. Надо будет ее спросить, когда они отыграют партию этого года. Все это длится настолько давно, что она уже не помнит смысла игры. Кажется, в ней соревнуются интуиция и разум, традиция и новизна. Так звучит, во всяком случае, объяснение Лили. Кольер, тот уверен, что в игре спорят противоположные типы мышления, основанные на приоритете левого или правого полушария. Он как-то подметил, что они трое левши, тогда как соперники правши.
У Грейс собственные теории. Она назвала бы происходящее состязанием между прямолинейностью и гибкостью. Но когда однажды попыталась облечь свое объяснение в слова, ее никто не понял, даже собственная команда. Это какое все это имеет значение? В свое время Лили пыталась ее одернуть. Лили одержима желанием продолжать выигрывать в том же стиле, что и раньше в незапамятные времена. «Главная власть», — всегда напирала Лили. «Главное — контроль. За доской решается, кто будет управлять миром в наступающем году». «Помните красный спортивный автомобиль, в котором они прикатили несколько лет назад?» — сказала однажды Лили. «А сотовый телефон? Вот что они себе позволяют, а мы все ветшаем и ветшаем». «Спортивный автомобиль?» – удивленно переспросила Грейс. «На что нам спортивный автомобиль?» Лили удостоила ее всего лишь презрительного взгляда. Тем временем фигуры на доске из плоских превращаются в объемные. Первая стадия игры завершена, и противники становятся еще серьезнее. Каждый чувствует, что заглядывает за край вселенной. Грейс вытягивает карту, слышит выстрел и издает стон. В Зонском проливе бушует шторм. Санта-Фе падает со стены картина. Житель Сиднея забывает собственное имя. Сосредоточенность обеих команд так велика, что ее не выдерживает даже здание, в котором они находятся. Оно меняется на глазах, проходя через разные стадии своего возведения. Со стен стекает краска. Обнажается штукатурка, потом выступает голый бетон.

I'm going to go to the next one.

0: тех, кто потерял нить повествования за эту паузу, я повторяю, что мы читаем сегодня рассказ Лайзы Голдстайн «Новая игра», и игра продолжается. Грейс еле сидит. Чтобы не упасть, она упирается ладонью в пол, почему-то засиявший свежим лаком. Она чувствует сильную усталость, но боится признаться в этом Леви и карьеру. Ее глаза широко распахнуты, но мозг погружается в дремоту. Неужели она совсем одряхлела? Неужели ее место теперь в доме престарелых? Больше всего на свете она страшится оказаться в инвалидной коляске, расписаться в своей беспомощности, предаться воспоминаниям, которые будут восприниматься окружающими, как старческие бредни. Ей снится партия, это было несколько лет или добрые столетия тому назад, в которой ее команда в последний раз стояла на грани выигрыша. На еще совсем недавние времена, когда они путешествовали втроем по всему миру, вызывая всеобщее уважение и любовь. Она вздрагивает от воя сирены и растерянно моргает. «Полиция!» — мрачно сообщает Лили и отбрасывает карты. «Добились своего! Кто-то увидел ваш дурацкий шар и вызвал полицию!» «Очаровательно!» — шепчет Грейс, возвращаясь к действительности. «Выходит, старый город еще не совсем покинул жизнь». «Нам надо срочно уходить», — вскакивает Рэг. «Виктория!» Виктория изучает доску, запоминая расположение фигур, потом кивает и собирает в рюкзак все. Кусочки кварца и слоновой кости, рубины, золотые слитки, портативный компьютер, наконец, саму доску. Грейс запахивается в свое длинное одеяние, собирает волосы в узел на затылке и зовет кошку. Та запрыгивает ей на плечо. Все шестеро поспешно выходят из комнаты и торопятся по коридору к лестнице. При спуске трость Кольера светится слабее, чем раньше при подъеме. Они выходят из здания, обходят его сзади. В сквере их ждет воздушный шар. Сирены завывают все громче. «Вылезайте», — командует Рэг нетерпеливо. «Все, полетели». «В этой штуковине?» — Лили морщится. «И не подумаю. По-моему, вы специально привлекли полицию, чтобы испортить игру. Увидимся на будущий». Завывание разом стихает. «Они подкатили к подъезду», — шепчет Рэг. Всех шестерых чуть не валит с ног порывом ветра. «Полезайте же! Это наш последний шанс, как полиция поступит по-вашему с тремя стариками, которые предъявят удостоверение личности вековой давности». «Что же в этом дурного?» — мечтательно шепчет Грейс. Рэг смотрит на нее, как на умалишенную. «Даю вам последнюю возможность», — говорит он. «Джон, полезай в корзину. Когда все будут готовы, вы с Викторией отвяжем веревки». Грейс, Лили и Кольер переглядываются. До их слуха долетают голоса. Полицейские громко переговариваются по рациям, проникая в здание. Наконец, Кольер произносит: «Почему бы и нет?» Грейс пожимает плечами. Джон ставит на землю скамеечку, и они забираются в корзину. «Думаете, это ловушка?» — шепчет Лили, обращаясь к своей команде. Тем временем Рэг и Виктория тоже оказываются в корзине. Джон наполняет шар горячим воздухом. «Не знаю», — тихо отзывается Грейс, размышляя о ломаной траектории, описываемой воздушным шаром в полете. Она с первой минуты чувствовала странное родство с этим летательным аппаратом. Возможно, это пойдет на пользу нашей игре. Они взмывают в черное небо. Полицейские высыпают в сквер, один из них тычет пальцем вверх, указывая на шар. Другой хватает скамеечку для ног, которую беглецы забыли в спешке, и со злостью зашвыривает в кусты. Шар медленно скользит над городом. Грейс только сейчас окончательно приходит в себя и любуется узкими улочками, маленькими домиками, автомобильчиками, куда-то бегущими даже в этот поздний час. Машет рукой игрушечным людям в игрушечных домиках. Ей вспоминаются прежние безумные ночи, прежние славные победы. Она дышит полной грудью. В опасной близости от них пролетает самолет. Только сейчас Грейс замечает, что сидит рядом с Джоном, даже прислоняется к нему из-за тесноты в корзине. «Гляди», — показывает она. «Тут совсем рядом аэропорт», — отзывается Джон, корректируя курс. «Ты не поможешь мне наблюдать за небом, Грейс? Когда придет наша очередь, нас позовут». «Конечно». Несмотря на холодный ветер, Грейс тепло. В первый раз за очень долгое время она рассчитывает на поворот к лучшему, хотя и не осмеливается смотреть на Джона. Даже Лили и Виктория работают вместе, возвращают доске тот вид, который у нее был до появления полиции. Все шестеро забиваются в углы корзины, уступая место доске. Грейс приходится еще теснее прижаться к Джону. «Вертолет», — предупреждает она слева. Джон кивает и слегка меняет курс. Лили и Кольер возобновляют игру. Их противники – Рек и Виктория. 20, произносит Виктория, побегав пальцами по клавиатуре. 13.
1: Вы только взгляните, не выдерживает Грейс. Сколько всего понастроили вдоль автострады. А ведь здесь ничего не растет, нет ни капли воды.
0: Прогресс, удовлетворенно произносит Рек, не отрываясь от игры. Джон снова берет курс на яркие огни. Под корзиной раскинулся город. Несравненно более обширная игральная доска с тысячами мерцающих фигур. Ночь совершенно безмолвна. Грейс, кажется, что у нее выросли крылья. «Твой ход, Грейс!» — зовет ее Кольер. Грейс с трудом отрывается от захватывающего зрелища внизу и вытягивает карту. Рек опять улыбается, словно заранее знает исход игры. Грейс плотнее запахивает пальто. «Помнишь Шанхай?» — спрашивает ее Рек. «Тогда нам тоже хотели помешать. Солдаты нагрянули, что ли?» Грейс непроизвольно краснеет. Ей трудно сосредоточиться на игре. Лили часто предупреждала ее, что Рек пойдет на все, лишь бы отвлечь ее и выиграть. Она знает, что цель разговоров о Шанхае — напомнить о тех временах, когда они с Джоном любили друг друга. «Твой ход, Рек!» — резко бросает Лили, но Джон услышал их разговор. «Нет, это было не в Шанхае, гораздо позже».
2: «Правда?»
0: — Рек переворачивает карту.
2: «А я думал, что как раз тогда вы с Грейс сбежали».
1: «Прекрати!» — умоляюще произносит Грейс и в первый раз смотрит Джону в глаза. «Уйми его, ты же приличный человек. Хотя я никак не могу взять в толк, что ты делаешь у него на службе».
0: Зардевшись, она по наитию передвигает кусочек нефрита. Над Атлантикой начинается снегопад. Игроки делают ходы молча, одна Виктория, щелкая по клавишам, произносит цифры.
2: «Потому и остаюсь с ним», — произносит Джон, откашлявшись, — «что я приличный человек и уверен в том, что мы правы».
0: «Рассказывай», — Лили презрительно отмахивается. «Вы только взгляните, сколько мы всего сделали с тех пор, как начали выигрывать», — не унимается Джон.
1: «Медицина, взять хоть вакцины, пенициллин, связь по всему миру, самолеты, компьютеры».
0: Слова Джона напоминают Грейс о том, как она впервые воспользовалась телефоном. Это случилось всего несколько лет назад. Она позвонила тогда переехавшей соседке. Голос соседки звучал очень чисто, словно она находилась с ней в одной комнате. В голове Грейс стала созревать идея, нечто совершенно новое, о чем никто не помышлял с тех самых пор, как они начали игру. Но Лили своим криком едва не губит ее озарение.
1: «А все остальное? Вы опускаетесь на воздушном шаре в центре крупного города, и никто, кроме полиции, не обращает на вас внимания. Никто ничему не удивляется. Никого больше не интересуют чудеса. А всему виной вы и ваши компьютеры. Перечислите лучше то, что вы умертвили».
0: Грейс очень не хочется упустить ценную мысль, и она говорит торопливо, чтобы не позволить мысли стереться.
1: «Почему бы нам не объединить усилия? Кто заставляет нас соперничать?» «Никто никогда от самого начала времен на этом не настаивал. Смотрите, как ловко мы вместе удрали от полицейских, если бы мы сплотились».
0: Остальные, кроме Джона, смотрят на нее, как на безумную. Игра замерла. Наконец Лили выдавливает.
1: «Я говорила, что ты легко утомляешься».
0: «Погодите», — подает голос Джон. В ее словах есть резон. «Вдруг все это наше соревнование всего лишь неоправданное дробление целого? Что произойдет, если мы станем работать вместе? Чего мы достигнем?»
3: «Просто они видят, что проигрывают и хотят прервать игру», — фыркает Рек.
0: «Ничего подобного», — возмущается Грейс и швыряет кости на доску, чуть не плача.
1: «Не надо, Грейс», — Лили обнимает ее. «Перестань».
0: «Если хочешь, можем вернуться домой», — предлагает Кольер. То, что он не договаривает, подозревают остальные. Нынешнюю игру они тоже проиграют.
1: «Нет, все в порядке», — Грейс подбирает кости. «Никогда еще не оставляла партию недоигранной».
0: Они возвращаются к доске. Лили делает ход, который раньше проглядела, и с торжеством взирает на Рега, словно желая сказать: «Твой замысел не сработал». В Квебеке проваливается в сточную решетку монета. Но прежняя тенденция берет вверх, и Виктория побивает все карты Грейс. В Монголии возводится плотина. Над Рейнским городком проносится облачко.
4: Рэг делает завершающий победный ход, вскакивает в корзине и испускает крик триумфа. На востоке уже брезжит заря. Виктория начинает собирать фигуры. Ее команда опять завоевала право оставить доску у себя до следующего года. «Мы можем высадить вас там, где вас захочется», — предлагает Рэг. «Где-нибудь подальше от автострады», — просит Лили. «Не под фонарями». «Как скажете», — отзывается Рэг. Шар начинает снижаться, внизу раскинулись девственные земли. Тверд стремительно приближается. Удар! Лили помогает карьеру покинуть корзину. Грейс никак не встанет с пола и недоуменно морщит лоб. «Грейс!» – тихо отвлекает ее Лили. Грейс передает карьеру кошку, выбирается из корзины, потом подает руку Лили. Воздушный шар взмывает вверх, стремительно уменьшаясь в размерах на фоне светлеющего неба.
5: «Проклятье!»
4: Лили грозит кулаком шару, сравнимому теперь с листом, гонимым ветром. «Не беда!» — кряхтит Кольер, тяжело опускаясь на землю. «На будущий год мы им покажем!» «Правильно!» — говорит Грейс и гладит кошку, занявшую привычное место у нее на плече. Потом она выпрямляет спину, ощущая внезапный прилив сил. Целый год на обдумывание нового предложения, которым она одарила мир. Его развитие, оттачивание, на репетицию подачи, чтобы и остальные смогли оценить блестящую идею. Начало положено. Джон как будто уже на ее стороне. Да, в будущем году мы повторим попытку. Сдержанно произносит она.

0: Кингсли Эмис. Жизнь Мейсона. Простите, вы не позволите к вам присоединиться? Неприметно одетый человек среднего роста и сложения, с невыразительными, совершенно заурядными чертами, сидевший за маленьким столиком в углу, поднял глаза на Петтигрю, который стоял над ним, держа в руке пивную кружку. На точенном лице Петтигрю, высокого статного красавца, выражалось нервическое, близкое к восторгу волнение, что, несомненно, не располагало незнакомых людей в его пользу. Однако сидящий за столиком приветливо сказал: «Ну, конечно же, милости прошу. Разрешите вас чем-нибудь угостить?»
1: «Нет-нет, все в порядке, спасибо», — ответил неприметный, указывая на почти полную кружку перед собой.
0: На дальнем плане виднелось то, что можно лицезреть в любом баре. Бармен за стойкой, посетители, сидящие поодиночке и подвое. Не на чем было задержать взгляд. «Мы с вами никогда в жизни не встречались, верно?»
1: «Насколько я помню, ни разу».
0: «Хорошо, хорошо. Я Петтигрю. Дэниел Р. Петтигрю. А вы?»
1: «Мейсон.
0: Джордж Герберт Мейсон, если вам нужно мое полное имя». «Что ж, по-моему, так будет лучше, согласны?» «Джордж Герберт Мейсон», — повторил Петтигрю, точно стараясь запомнить эти три слова. «А теперь позвольте ваш номер телефона». Подобное нахальство просто напрашивается на подобающий ответ, но Мейсон всего лишь промолвил:
1: «Меня легко найти в телефонной книге».
0: «Да, но вдруг там несколько... Нам нельзя терять время, ну, пожалуйста!»
1: «Хорошо, это, в конце концов, вовсе не секрет. 2-3-2-5...»
0: «Погодите, вы диктуете слишком быстро. 2-3-2-5-4-5-4...» «Вот это удача! Не так уж сложно запомнить!»
1: «А что же вы не записываете, если вам это так важно?»
0: На это Петтигрю улыбнулся с видом бывалого человека и тут же разочарованно понурил голову. «Разве вы не знаете, что записывать бесполезно?» «Ну да ладно. 2-3-2-5-4-5-4. Давайте-ка я и вам свой оставлю, на всякий случай. 7.
1: «Мне не нужен ваш номер, мистер Петтигрю», — прервал его Мейсон с легким нетерпением в голосе. «Должен сказать, я уже несколько сожалею, что дал вам свой.
0: Но вам обязательно нужно запомнить мой телефон».
1: «Глупости. Или вы меня силком хотите заставить?»
0: «Хорошо. Тогда пусть будет фраза. Давайте договоримся, какими фразами мы обменяемся утром».
1: «Вас не затруднит объяснить, к чему все это?»
0: «Прошу, у вас время истекает».
1: «Что это вы заладили? Время, время.
2: Все может измениться в любой момент, и я окажусь совсем в другом месте. И то же самое может случиться с вами, хотя меня уже мучит сомнение, что...»
1: «Мистер Петтигрю, объяснить немедленно, о чем вы толкуете, или я прикажу вас вывести».
0: «Ну ладно», — ответил Петтигрю, на глазах поникнув. «Но, боюсь, толку от этого не будет. Видите ли, вначале я счел вас настоящим из-за вашей манеры.
1: Ради бога, избавьте меня от этих инфантильных оскорблений. Значит, я не настоящий человек?» — оскорбленно пробурчал Мейсон.
0: «Я в другом смысле. Я выразился в самом буквальном смысле, какой только возможен».
1: «О, боже! Вы с ума спятили? Или пьяны? Или и то, и другое вместе?»
0: «Нет, поверьте, я в данный момент сплю».
1: «Спите?»
0: На заурядном лице Мейсона выразилось недоверчивое изумление.
1: «Да, да. Как я уже упомянул, вначале я принял вас за такого же настоящего человека, который находится в том же положении, что и я. Крепко спит и видит сон, отлично осознавая этот факт. Я предположил, что вам не терпится обменяться именами, телефонами и так далее, чтобы наутро связаться и увериться в том, что сон был общим. Так мы удостоверимся в существовании удивительных свойств сознания, верно? Только ужасная досада. Так редко осознаешь, что спишь. За последние 20 лет мне удалось предпринять этот эксперимент всего 4-5 раз, и пока он не увенчался успехом. Либо я забываю подробности, либо оказывается, что такого человека не существует. Ну, я продолжу». «Вы больны».
0: «О, нет. Конечно, вы вполне способны вообразить, будто существуете на самом деле, но это маловероятно, иначе, мне кажется, вы бы не спорили, а по одному моему намеку догадались об истинной природе мира. И все же вполне возможно, что я не прав».
1: Значит, для вас еще не все потеряно.
0: Успокоившись, Мейсон неторопливо закурил сигарету.
1: Я в этих делах не мастак, но раз уж вы сами признаете, что можете ошибаться, значит, вы еще не совсем того. А теперь позвольте вас уверить, что я возник не 5 минут назад и не в вашей голове. Меня зовут, как я уже сказал, Джордж Герберт Мейсон. 46 лет, женат, 3 детей, служу по мебельной части. О, черт, записывать свою жизнь хотя бы в самых общих чертах я мог бы всю ночь, как и любой нормальный человек. Давайте же допьем пиво и пойдем ко мне домой, а уж там...
3: Вы всего лишь персонаж моего сна. Мне снится, что вы мне это говорите, почти вскричал Петтигрю. 2-3-2-5-4-5-4. Я наберу этот номер, если он вообще существует, но трубку поднимете не вы. 2-3-2.
1: Да что вы так разволновались, мистер Петтигрю?
3: Да ведь в любой момент с вами может случиться нечто непредсказуемое.
1: Нечто непред... Вы мне угрожаете?
0: Петтигрю часто задышал. Его тонкие черты исказились. На глазах

Мейсон поглядел на руку, которую только что пытался удержать Петтигрю, на свою собственную руку, то увидел полуослепшими глазами, что эта рука также лишилась пальцев, ладони, кожи, словом, перестала.

Это был рассказ Кингсли Эмис «Жизнь Мейсона» в переводе с английского Светланы Силаковой. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Значит, говоришь, это твоя Марианна 100 мужиков за пояс заткнет. И в Марианскую впадину ныряла на игре кто глубже. И по каратэ-до у нее какой-то жуткий Дан и Эверест штурмовал. И вообще, впервые слышу, чтобы все это было поводом для женитьбы. Давай-ка я тебе, сынок, одну давнюю историю расскажу. Из тех времен, когда я подвязался в шоу-бизнесе и чуть не отправился на тот свет при неудачном гиперпрыжке к Антаресу. А ты постарайся понять. Постараешься? Вот и прелестно. Вы в колледже уже проходили, надеюсь, историю открытия планеты Нателла? Не проходили? Да. Как ты можешь судить хотя бы по названию, случилось это полвека назад. Но, судя по твоим кристально чистым глазам, ты и в школе не знал, когда планетам стали давать человеческие имена. Вот интересно, знаешь ли ты, какой персонаж лет это к 600 назад сказал «Не хочу учиться, а хочу жениться»? Был такой юноша. А ты лишь неудачливый плагиатор. Так вот, первые же кадры, доставленные зондами с Нателлы, привели человечество в восторг. Еще бы! Наконец нашлись братья по разуму. Да еще какие! Двуногие, двурукие, с одним ртом и парой ушей. Сразу же вылезли все сумасшедшие, сколько их на тот момент было в ближнем космосе. В дальнем тоже, конечно, были свои безумцы, но каждый занимался важным для себя делом и советов Галактическому Конгрессу не давал. Земные сумасшедшие представили весь спектр безумия. От экспедиции для распространения на планетке буддизма до буксировки ее к земной орбите с целью создания заповедника. Они насмотрелись передачи космической живности и думали, что уютный мирок Нателлы, где аборигены живут в деревянных хижинах и в каменных башнях, разводят огороды и ловят в озерах шестилапых лягушек, также любопытен для наблюдателя, как схватки золотых акул в океанах планеты Фербелин. Какое-то время разведслужбы пачками снимали с грузовых судов, которые неуважительно называли баржами, всевозможных зайцев, желающих пожить на романтической Нателле при раннем феодализме. Думаешь, их ловили на подступах к Нателле? Какое там? Они понятия не имели, в какую сторону двигаться, и попадались в самых неожиданных местах. Оружие, которое они тащили с собой, составило прелестную экспозицию. Ее потом открыли в музее освоения дальнего космоса, и 2 месяца народ толпами ходил смеяться над древопластиковыми, просто пластиковыми и чуть ли не жестяными мечами. Потом, когда стало ясно, что на планету все равно не пустят, зайцы угомонились, а мы вот задумались.

0: Наши три телекоммуникационные компании, входящие в концерн, еще не терпели убытков, но интерес ко многим каналам как-то тихо гас. И все меньше находилось желающих разместить там свою рекламу. Нужно было нечто, собирающее всех зрителей именно у нас. А к тому времени главным носителем рекламы были шоу сюрвивистов. Ну, «survive» по-французски «выживать». Хм. Осваивать языки ты, как я понимаю, тоже не пожелал. Не хочу учиться, хочу жениться. Сюжеты о выживании на вершине Килиманджаро или на дне тех же Фербелинских океанов уже всем приелись. Космические сюжеты были скучны, как овсянка на воде, потому что 40 инстанций круглосуточно заботилось об отсутствии даже тени риска для наших добровольцев. Одно время мы таскали по орбитальным станциям известных певцов и модельеров, пока не выяснилось, что за время их странствий в метрополиях стремительно появляются новые звезды, и к моменту выхода очередной серии шоу «Соло в скафандре» его героев узнают в лицо только пенсионеры и домохозяйки. Криминальные шоу с погонями в реальном времени тоже наскучили. Наши букмекерские конторы отмечали понижение ставок, даже если в группе выживающих или убегающих была порнозвезда Бекки Рид, готовая позировать голышом хоть в торосах Антарктиды, это уже никого не возбуждало. Речь шла об очень больших деньгах, сынок. Нашими рекламодателями были «Галактический маршрут», авиаконцерн «Филлипс и Джейми», банк «Трансспейс», еще пятерка банков помельче. Их маркетологи внимательно следили за рейтингом наших передач и публиковали отчеты. По их отчетам выходило, что скоро наш концерн будет работать для одних лишь марсианских бабушек, ценительниц ретро-эротики, а азартные мужики, увидев на экранах нашу заставку, будут, плюясь, переключаться на дешевые спортивные каналы. Марсианские бабушки — это несобирательный образ. Пока на Марсе не стали возводить купола, старенькие первые поселенцы жили очень скучно в своих пансионатах и готовы были радоваться любой ахинеи на экранах. Но они уже не летали лайнерами галактического маршрута и не хранили миллиардов в банк «Трансспейс». Мы слушали новости про Нателлу. А потом как-то разом пришли к мысли, что лишь она поднимет наш рейтинг, и тут есть за что побороться. Этот контракт мы готовили 2 года. Потом посчитали. Начиная с первого наброска проекта и кончая последним приемосдаточным актом, по которому мы избавлялись от всякой арендованной оргтехники и транспорта, в истории было задействовано 28 юристов. А что ты думаешь? Могло быть и вдвое больше. Когда имеешь дело со старыми ослами из управления периферийной разведки, помешанными на всякой секретности и на каждое наше слово, имеющими по 10 параграфов разнообразных инструкций. Нам еще повезло. Мы получили очень умную подсказку. По совету одного хитрого депутата Конгресса, все три наши телекомпании пристегнулись к обсуждению государственного бюджета. И вот с нашей подачи активисты какого-то непонятного движения вышли на улицы с плакатами, требуя сократить ассигнования на никому не нужную периферийную разведку, а освободившиеся деньги направить то ли голодающим Африке, то ли голодающим Азии, то ли голодающим Ассиро-Вавилонии. Пресса подняла шум, общественность загалдела, финансирование 3 сверхдальних экспедиций срезали по самые не могу. Не знаю, правда, получили ли с тех денег хоть виртуальный медный грош наши фантасмагорические голодающие. И только тогда старые ослы, утирая слезы, снизошли до обсуждения проекта «Королевский изумруд». Дело в том, что от нашего проекта управление периферийной разведки получало 33% прибыли. Это сумма, в которой 8 нулей. Она прекрасно затыкала финансовую прореху управления. А нужно было им сделать всего ничего. Отвернуться и уставиться на какой-нибудь другой сектор звездного неба, когда наша база выйдет на орбиту Нателлы. Мы даже базу снаряжали за свой счет. А как ты полагаешь, концерн, который держит 3 мощные галактические телекомпании, еще прорву всяких походных студий на всех планетах, где живет более 1000 колонистов, может себе позволить космобазу на 500 персон обслуги со всеми штатными зондами и челноками? В нее были вложены бешеные деньги. Но за 4 года она окупилась полностью, а теперь, морально устарев, стала передвижным музеем концерна, болтается по фронтирам и приносит неплохой доход. Так вот... Над Нателлой старые ослы дрожали, как над больным младенцем. Они цацкались и нянькались с этой планетой, не допуская прессу даже на орбитальные станции. Пять этнографических экспедиций, которые там побывали, отправлялись после фантастических скандалов на уровне президентов шести стран, участвовавших в открытии Нателлы. Вообще-то управление периферийной разведки было по-своему правым. Из 100 тысяч планет, где теоретически возможна жизнь, она обнаруживается в лучшем случае на полутора сотнях, как правило, в виде бактерий, а чтобы эта жизнь уже доросла до разумной формы, и чтобы эта форма соответствовала нашим понятиям о социуме, и чтобы этот социум составляли существа, подозрительно похожие на Homo sapiens, такое даже по теории больших чисел вообще не должно было произойти. Однако произошло. Проект «Королевский изумруд» в общих чертах сперва выглядел так. Бригада из 12 добровольцев, отобранных по принципу разнообразия, высаживается на планете Нателла в этом самом раннем феодализме. Перед высадкой парень из 6-й этнографической экспедиции, устроившийся во дворец истопником, прячет под сиденьем королевского трона большой зеленый камень. Кто доберется до дворца и раздобудет камень, тот и победитель. Это действительно был изумруд, только очень уж искусственный. С кулак. С мой кулак, не с твой. Потом, сообразив, что все слишком просто, мы чуть изменили условия. Кто доставит камень к месту приземления космобота, тот и победитель. Предполагалось, что участники начнут выслеживать друг дружку и по-всякому пакостить конкурентам, а нам того лишь и нужно. Главный приз был по тем временам царский. Да мы еще набрали мелких призов, мы все продумали. Кто первым сходил с дистанции и получал ключи от двухместного бокса на Новой Атлантиде и кредитную карту, которой хватило бы на 5 лет безукоризненного безделья. Там вообще было за что повоевать. Наши рекламные агенты нагребли такую кучу контрактов, что прямо сердце радовалось. Съемка всех этих безобразий намечалась и с орбитальной космобазы, и с управляемых зондов. Камеры активизировались по сигналу самих участников. Скажем, участник игры знает, что сейчас ему предстоит драка с дворцовой стражей и нажимает кнопку на браслете. Заодно страхует себя на случай серьезной опасности. Диспетчеры, следящие за 12 экранами, поднимут тревогу и несчастному придут на помощь. Если успеют, конечно. А если не успеют, тоже горя мало. Мы получим душераздирающие кадры, которые соберут у экранов 11 миллиардов зрителей. Тем более голографические эффекты и полнейшая иллюзия собственного присутствия. Мы даже подготовили специальные салоны на 10 мест с вирт-костюмами и ароматизаторами. Да, тогда у многих еще были экраны, а не телениши. Это у тебя дома целая арка в твой рост, в которой прям-таки живые люди ходят. Тогда висели на стенках плоские такие экранчики, и ни тебе запаха, ни ветерка, только в вирт-салоне, и то, когда на тебе шлем. В управлении периферийной разведки при одной мысли о том, что человек из этнографической экспедиции будет прятать всякую дрянь под королевским троном, встали на дыбы. А это ведь была самая невинная часть нашей затеи. Старые ослы не сразу сообразили, что наши добровольцы могут принести на Телле технический прогресс. И очень даже просто. Ведь кто может проникнуть в тронный зал? Или умеющий махать мечом авантюрист? Или человек, сумевший приблизиться к местному королю путем интриг? Или изобретатель парового двигателя. Но в конце концов они принялись вопить о преступности самого понятия «прогрессор», и мы совместно разработали документ, который должны были подписать участники игры. Это сочинение мы потом опубликовали в своем журнале телепрограммы на сайте компании. Судя по отзывам, мы насмешили до икоты более 400 тысяч человек. Текст был примерно такой. Я, участник сюрвив игры «Королевский изумруд», обязуюсь во время игры в полевых условиях раннего феодализма не проводить опытов по клонированию, по генной инженерии, по пересадке органов, по воздухоплаванию и т.д. и т.п. Так что публика с нетерпением ждала первых передач. Да, главное забыл. Я оказался в жюри, которое отбирало участников. Вот там я чуть не спятил. Мест у нас было 12, а кандидатов после первого тура 12 тысяч. Это, так сказать, незримых и неслышимых кандидатов, которых отобрали по анкетам. А еще каждого из жюри осаждали толпы знакомых и незнакомых, старавшихся пропихнуть именно своего кандидата. Ведь это же колоссальная реклама. Потом я узнал, что из 12 мест 4 было просто продано, но это уже мелочь. Разумеется, у нас были фавориты. Для них мы зарезервировали 3 места. Обязательно требовалось ввести в команду игроков одну звезду любовных интерактивок. Тебе ее имя ничего не скажет. Айрис Дин. Если будет на экране Дин с ее способностью к головоломным импровизациям, все женщины ближнего и дальнего космоса — наши. Для них же, для женщин, пригласили звезду подводного плавания Рашида Самумхана. Мужчинам тоже досталась конфетка. Джимми. Светлоглазая мулаточка с такими формами, что вспомнишь и... мысли путаются. Ей петь не надо было. Хватало того, что она в открытом платье выходила на сцену и под музыку приплясывала. Пела она, впрочем, тоже неплохо. Стало быть, борьба шла фактически за 5 мест. И какая борьба! Всех сотрудников концерна, включая роботов-уборщиков, атаковали и в реальном, и в виртуальном, и чуть ли не в астральном мире. Сперва мы просто возвращались домой всякий раз иным маршрутом, потом вообще переселились к дальним родственникам, но нас и там доставали мольбами. Лично я додумался, договорился с президентом одной крупной охранной фирмы и на те 1,5 недели, что оставались до окончательного решения, поселился у него в кабинете. Там меня действительно не трогали. По крайней мере, до предпоследнего дня. А утром предпоследнего дня в кабинет вошла изумительной красоты блондинка. То есть не прибавить, не убавить. И встала передо мной на колени. Когда лежишь на президентском диване, имея на себе под одеялом только трусики с пикантным рисунком, а лет тебе чуть за 30, такая коленопреклоненная блондинка наводит на совершенно неделовые мысли. Разумеется, оказалось, что она пришла проситься в команду. Тайный предварительный отбор прошел, мы уже имели дело всего с 200 анкет. Но как она об этом прознала и как ей удалось до меня добраться, я и спрашивать не стал. Слово за слово... Я пообещал ей, что в конкурсе анкет постараюсь защитить ее интересы. Она же не только пообещала, а, как бы сказать, точнее. Она свое обещание исполнила тут же в кабинете. Я запомнил ее имя. Я старый дурак, его на всю жизнь запомнил. Ее звали Лайза Липинска. Вот настал тот самый чудовищный день. Мы все заказали себе билеты на лайнеры, которые чуть ли не прямо из студии должны были развести нас по разным концам ближнего космоса. Как ты понимаешь, у ворот нас ждала бешеная орда. Орда убийц, 15 желавших поучаствовать в игре. А взять мы могли, повторяю, только 12. И хотя толпу стерегли чуть ли не 3 полка мобильных полицейских сил, смотреть на нее даже из окна было жутковато. Я выполнил обещание. Я дал ей высшие баллы всюду, где мог. Я даже не кривил душой, она того стоила. Я даже полагал себя вершителем высшей справедливости. Она действительно заслуживала победы. По конкурсу видеозаписи и интеллектуальной проверки Лайза прошла в 20-ку финалистов, и им оставалось только последнее, самое решительное собеседование. Нас же вывели через какой-то страшный подвал и немедленно отправили в почетную ссылку, пока страсти не утихнут. И вот сижу я с Алексом Свенсом, ты его знаешь, на берегу тишайшей лагуны. Мы пьем пиво, которое подносят шоколадные девочки, и смотрим на экран, где транслируется финал конкурса и крупным планом «Счастливые победители». Это прямой эфир, и прямо из зала бойцов с крыши студии грузят в геликоптер и везут на космодром. Мы видим стройного белокурого атлета, причем кудри у него почти по пояс, и одет он в плавки. Его одежду проверяют, не хочет ли он притащить с собой предмет, противоречащий раннему средневековью, а он позирует перед камерой. Комплект получился замечательный. Все амплуа заняты. «Арчи у нас классический тип жиголо», — говорит Алекс. Его для того и взяли в команду, чтобы обеспечивал эротические кадры. Есть еще темненький, Рашид, а жаль, что негра не взяли. Этот негр точно бы всех уделал. «Ага», — говорю, — «никто бы не уцелел». Ты подожди 8 месяцев и посмотри, что родится у твоей секретарши. Я в лицо никого из игроков не знал, кроме блондинки. Я имел дело только с анкетами и с программой, которая их обрабатывала. Жигало так жигало. Лишь бы только не высадился в раннем феодализме в этих вот плавках. Тогда нам старые ослы такой иск впаяют, мало не покажется. Потом красотку Джимми показали. «Тоже известно, чем будет действовать», — заметил Алекс. «Вот увидишь, она тамошнего короля на себе женит и откажется возвращаться». Мы называли жителей большой деревни, в которой по сценарию разворачивались бурные события, королем, королевой, баронами, дамами, капелланами. Молодой король, кстати, был и по земным меркам очень хорош собой. Ну и пусть женит, подумал я. У каждого свое оружие. А кадры королевской свадьбы очень даже украсят нашу передачу. Потом был мужчина средних лет с подозрительно умным лицом. «Погоди!» — воскликнул я. «По анкете это оператор мусоросборщика Лео Пиру. Какой же он мусоросборщик?» Дело в том, что мы должны были избегать всех возможных видов дискриминации. По интеллектуальному, половому, возрастному, профессиональному и прочим признакам. Если в команде есть один профессор, значит, должен числиться и один трудяга. Опять же, вряд ли кто всерьез будет переживать за профессора, а трудяга, простая душа, соберет к экранам всех незамужних теток средних лет. И значит, реклама «Космик Косметика» не пролетит мимо потребителя, как пустое ведро со свистом. Вот и я думаю, что никакой. Держу пари, врач и даже, возможно, специалист по гинекологии и акушерству, каким-то непостижимым образом догадался Алекс. Надо будет затребовать его анкету и выяснить, не пропал ли в его родном городе за неделю до вылета специалист соответствующей квалификации. Уволился по семейным обстоятельствам и сгинул. Конечно, мы об этом намерении честно забыли. Но пока мы сочиняли оператора-гинеколога, еще несколько претендентов проскочило незамеченными. И вот перед нами на экране возникла вся шеренга вместе с дублерами. Мало ли, вдруг кому-то при виде космочелнока дурно сделается. А где начал было я, но осекся. Алекс Свенс — личность яркая, но у него язык во рту не помещается. Если он догадается, что я кому-то покровительствовал, особенно блондинке, с лучшими намерениями сообщит сотни знакомых. «Кто где?» «Этот, как его? Роланд Лебус?» «Да вот же, с края!» Роланда формально отправили сражаться за королевский изумруд, а фактически он специалист по альтернативной биологии. Старые ослы поклялись не пустить на свою драгоценную Нателлу ни одного альтернативщика, но биологи не растерялись. Они еще раньше завербовали в свой фонд парочку спятивших миллиардеров, так что Лебус как раз был одним из тех, место для кого попросту купили. Так вот, среди 12 бойцов обоего пола моей блондинки Лайзы не было. Имя звучало, а Лайзы не было. А я точно знал, что она в двадцатке и должна мелькнуть на экране. «Алекс, ты запись включил?» — спросил я. «Нет, но она уже есть в гипернете». Я влез в гипернет, но сеть оказалась перегружена. Не мы одни хотели повторения сюжета. Когда я добрался до записи, геликоптер с участниками уже был вне связи. И то, что я потом все-таки совместил известное мне имя с неизвестным мне лицом, уже было совершенно бесполезно. Блондинка, кстати, потом вышла на связь и извинилась. Она хотела помочь подружке, которая сильно нуждается в деньгах. Я выругал блондинку и отключился. Потом отыскал данные этой улетевшей на игру подружки и крякнул. Да, это королевой не станет. Вот почему я особенно внимательно следил за событиями. Кое-кто сообразил, что я лоббировал интересы одной участницы. Если она чего-то натворит, мне ведь тоже достанется. Оставалось надеяться, что она не станет изобретать деревянных подводных лодок и выращивать в глиняных горшках антибиотики. И если с ней по ее глупости что-то не то случится, комплименты выслушивать мне. А с виду она клуша-клушей. С ней просто не могло не случиться какой-нибудь неприятности.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.

0: Итак, 12 игроков, обработанные специалистами по гипнолингвистике, высадились на этой самой Нателле. Я видел этот сюжет. Все в совершенно достоверных костюмах, нелепых шапках, мужчины в широких штанах по колено и деревянных башмаках на босу ногу, женщины в длинных полосатых юбках, и через плечо у каждого переметная сумка с потайным карманом, где спрятана аптечка. Других предметов нездешнего происхождения ни на ком не было. Их перед спуском и сканировали, и обыскивали. Вот разве что браслеты для связи, оформленные как местное народное творчество. Эти браслеты были связаны с 30 зондами-невидимками, которые пожертвовала военная промышленность. Опять же, за рекламу. Мы разместили ее сюжеты о счастливых новобранцах и свадьбах в узком казарменном кругу, и всякий раз, как возникали кадры, сделанные зондом, в углу торчал армейский логотип. Сценаристы додумались высадить игроков в разных местах, чтобы они не перегрызли друг другу глотки еще до начала настоящей борьбы. Я посмотрел кадры высадки моей клуши Лайзы. Она чувствовала себя под прицелом камеры удивительно естественно. Сходила в кустики, потом одернула юбку, поправила высокий колпак на голове и зашагала к ближайшему хуторку за холмом. После коротких переговоров вошла в ворота и пропала. Но браслет молчал, значит, и опасности не было. Жиголо-блондин Арчи хуторками не интересовался. Он двинул в город. Он первый включил браслет, чтобы вся замершая у экранов галактика видела, как он шагает и песенку поет. Песенка привела нас в ужас. Это были рекламные куплеты дамского нижнего белья. Но когда на дороге показался абориген, Арчи заткнулся. На это у него мозгов хватило. Жиголо-шатен Марсель уселся на перекрестке и при появлении богато убранных носилок стал корча рожи растирать якобы поврежденную ногу. К нему подъехал начальник конвоя, и, ты не поверишь, через 5 минут красавчика уже грузили в носилки. Вот что значит знать свое ремесло. А ты, сынок, за что не возьмешься, всюду у тебя крах, провал и фиаско. Великое дело ремесло, даже самое нелепое, и скоро ты в этом убедишься. Примерно так же вели себя и прекрасные дамы. Блондинка Айрис Дин затребовала съемку, когда к ней посреди дороги приклеился дядька в кожаных доспехах, отполированных до металлического блеска. Она всяко выделывалась и, наконец, позволила дядьке усадить себя на конский круп. То есть мы для простоты называли это животное конем. Оно больше смахивало на рогатую ламу, да еще, судя по следам, было когтистое. Роланд Лебус, как я и полагал, даже не вышел на дорогу, а остался в лесу. Он там за птицами наблюдал. И связывался с зондом для того, чтобы запечатлеть очередное перепончатокрылое. Камеры-то у него не было. Несколько суток спустя уже стало ясно, как наши бойцы устроились в так называемом королевстве. Заработал тотализатор, пошли первые драки и амурные приключения. Красавец-брюнет Рашид влип в неприятность. Ему показалось, что женщина, сопровождаемая вооруженными мужчинами и закутанная в шкуры, местная графиня или герцогиня. Она была жрицей и как раз вышла на охоту за жертвой. Рашид чуть не угодил на здоровенный валун с ямкой, в которую очень хорошо укладывается тело связанной жертвы, и с канавкой для стока крови. Он спасся, прыгнув в реку и проплыв метров этак 30 под водой. А потом сильно расстраивался, что с перепугу не догадался активировать камеру на зонде. Такие кадры пропали. Мы, конечно, все его жалобы пустили в ближайшей передаче «Королевского изумруда», внесли сумятицу в расклады букмекеров и крепко повысили свой рейтинг. Потом вперед вырвался фальшивый мусорщик Лео Пирл. Он первый пристроился к королевской свите. Вправил вывихнутую когтистую лапу местному лохматому коню. Я так и знал, что он из медиков. Больно глаза умные, а на лице написано, что любое количество алкоголя ему нипочем. Лео получил главный приз первого промежуточного этапа. Потом гонку повел жиголо-шатен Марсель. Он стал чем-то вроде избранника королевы, только без нарушения супружеского долга. Он с ней в камушки играл, сидя на корточках посреди двора, и ее детишкам песни пел. Так у них там было принято, чтобы при богатой замужней даме молодежь состояла. Марсель первый поселился при дворе, получил там свою каморку и приблизился к королевскому изумруду, но приблизился слишком рано. На Нам требовалась длительная игра. Мы заключили контракты в расчете на 1.5 года общегалактического времени. А он забыл об этом и поторопился подружиться сперва с королевой, потом и с королем. Собственно говоря, королем местного босса называть было нелепо. Вот у меня сейчас под началом около 200 человек, так? У каждого семья, старики, младенцы, какая-то родня. Если всех собрать, 1000 человек, пожалуй, наберется. Значит, я вместе со своим подразделением корпорации был бы на той нотелле чем-то вроде графа. У нашего короля таких графьев с герцогами и тому подобными маркизами было под 30. Вот и считай. Конечно, за горным хребтом в другой долине был еще какой-то король, но тот уж совсем дикий. У него не то что дворца или замка, приличной палатки не было. По-моему, он вообще был бродячий. Мы этого потому и выбрали, что он имел деревянный, ты не поверишь, замок на холме с каменной башней посередке и особый сарай, куда ставили столы и размещали 150 человек обжор. Правда, не каждый день, а по большим праздникам. Вот как раз там и стояло тяжеленное кресло с высокой спинкой, а под сиденьем был упрятан изумруд. А под холмом имелась большая деревня, которую наши историки называли Форбург. Из этого Форбурга мог со временем вырасти город. Ну так мы не стали морочить зрителям голову. Городом деревню и назвали, и даже придумали название. Погоди, там что-то смешное было. А, Вавилон! Сперва его предупредили: парень, не торопись. Но эти шоу-бои, эти красавцы безмозглые, думают только о себе и не видят дальше собственного носа. Он чихать хотел на предупреждение и однажды ночью полез в сарай взламывать кресло. Но за ним уже следили круглосуточно. Есть, сынок, такая штука — импульс КСИ. Он активирует в спасательных браслетах одну функцию. Из неприметной щелочки выскакивает иголка и делается инъекция какой-то дряни. Человека парализует на несколько суток. Браслеты, как ты понимаешь, нам выдали со складов управления периферийной разведки. Иногда у разведчиков возникают нештатные ситуации. Нужно резко замедлить обмен веществ, иначе попавший в беду парень не доживет до спасательной экспедиции. Ну, нам это вполне подходило. Импульс полетел из штаба на космобазе к нашему торопыге и уложил того на пороге сарая. Там его и нашли утром. Неподвижного, лишенного речи, способного лишь метать глазами молнии. А наши монтажеры изготовили превосходный сюжет, как Марсель крадется через двор, сжимая в руке нож, и как перед ним встает длинный, тощий дед в белом балахоне, жрец, охраняющий ночной покой королевского замка. Они хотели изобразить молнию из пальцев жреца, но это уже было бы слишком. Не успели разобраться с Марселем, поступило злобное сообщение от корпорации «Бельдам». Они разместили у нас рекламу нижнего белья. А какое белье, если гонку ведут мужчины? Значит, нужно выдвигать женщин. Мы посоветовались и решили, что лидером пока побудет Джимми. И подсказали ей, как действовать. Вот так мы и жили на космобазе. Выстраивали игру, чтобы угодить и рекламодателям, и зрителям, и букмекерам. И следя за поединком между Джимми и Айрис, за их брачными плясками вокруг молодого короля, не обращали особого внимания на аутсайдеров. Лебуса, одного занятного парнишку с Новой Монтаны, и Лайзу. Лайза дважды требовала к себе внимания. Один раз показала, как сидит на коленях у того самого вояки, с которым уже имела дело Айрис Дин. Он там был вроде генерала, и мы даже удивились, как этой клуше удалось столь высоко взлететь. И однажды она вызвала зонт с перепугу. Куда-то шла и оказалась на лугу, окруженная стадом местных когтистых лошадок. Мы ей выписали приз за самый смешной сюжет игры. Когда все наши бойцы подобрались к изумруду достаточно близко, мы запустили в местные монархические круги предсказание. Деревянное кресло содержит в себе души всех королевских предков, и потому его нужно охранять днем и ночью. А если за ним не уследят, династия прервется. Немедленно у ворот сарая были поставлены вооруженные сторожа. Бойцы взвыли, а мы обрадовались. Похоже, история эта затянется больше, чем на 1.5 года. Но рано мы веселились. Бойцы кое-что смыслили в арифметике. Каждый из них уже получил какие-то промежуточные призы. Вот они прикинули, что стоимость этих призов вполне окупает год сидения в космическом захолустье, и притихли. Никто не захотел всерьез рисковать жизнью, и мы, члены жюри, наконец получили заслуженные нагоняй за то, что выбирали самых сексапильных, а не самых активных бойцов. Мы вяло оправдывались. Выбрали любимцев публики, ради которых она согласна сидеть перед экранами. Нам велели из шкур вон вылезть, а оживить игру. Мы затребовали огнедышащего дракона. Этих драконов было изготовлено штук 5 для разведки на одной планете, где водились только рептилии. Огонь был в сущности бутафорский, чтобы отпугивать агрессивных зверюг. Про них нам рассказал в свое время кто-то из управления периферийной разведки, когда мы рассчитывали справиться со старыми ослами поодиночке и возили их в самые дорогие и экзотические кабаки. За болтовню нужно держать ответ. Мы мобилизовали старого осла. Он чуть ли не под пытками выдал недостающую информацию. Галактический маршрут сдал нам почти бесплатно в аренду какой-то допотопный драндулет на фотонных ускорителях, и дракона мы привезли. Высадили его на горном хребте и задали программу свободного поиска. Он безвредный, если слишком близко не подходить, а шуму от него на всю Нателлу. И никакой экологической катастрофы, в которой нас пыталась обвинить пресса. Скандал был нам на пользу. С 12 миллиардов количество зрителей подскочило до 13 с четвертью, и мы сели переписывать контракты с рекламодателями. Это бизнес, сынок. И мы все делали очень профессионально. Наши бойцы кинулись на перебой заключать контракты с королем на уничтожение дракона. Главное условие было оказаться в одиночестве возле королевского кресла хоть на полчаса. Король заподозрил неладное. Он накрепко запомнил, что в кресле заключены души предков. Вмешалась старая королева, вмешались жрицы, которые ходят на охоту за жертвами. Начался скандал в высших сферах. Наконец, жрицы заявили, что ставят к сараю свой караул. Мы на космобазе тихо радовались. Наконец, хоть какое-то оживление. Некоторое время спустя, когда дракон, отработав программу свободного поиска, получил от оставшегося неизвестным доброжелателя сигнал приступать к программе охраны информации и разбушевался не на шутку, Роланд Лебус вызвал космобот. Он утверждал, что к моменту приземления у него в руках будет королевский изумруд. Мы люди простые, на психиатров не учились, но всякий, кто работает в сфере шоу-бизнеса, собирает за несколько лет свою личную коллекцию разнообразных сумасшедших. Если целый год слоняться по лесу, разговаривая исключительно с перепончатыми крылами, недолго и свихнуться. К тому же у нас хватало хлопот с драконом. Он большого вреда не приносил, но мы все-таки доставили его на планету в обход управления периферийной разведки. Количество зрителей росло, но росло и количество неприятностей, а тут еще Лебус со своими глупостями. Но он мало того, что требовал космобот, он еще и связался со своими приятелями-биологами. Оказалось, у них был заранее придуман код. Никто из нас в биологии не разбирается, вот мы и не обращали внимания на странные монологи Роланда. А он довольно много поведал о поисках изумруда, они же все расшифровали. Ведь у нас были смонтированы сюжеты с участием аутсайдеров на случай, если главные герои сделают промашку и нечем будет заполнять эфирное время. Добраться до этих сюжетов было несложно, тем более недалеко от Нателлы трудилась экспедиция, в составе которой находились и биологи-альтернативщики, умеющие обращаться с электроникой. Управление периферийной разведки получило от биологов сообщение и встрепенулось. Оно теперь могло прихлопнуть всю нашу игру. Ведь изумруд похищен, и герой ждет награды. У нас было одно спасение — импульс КСИ. Но хитрый Роланд каким-то образом заблокировал браслет. Игра пошла в разнос. Мы послали сигнал всем нашим сексапильным брюнетам, шатенам и блондинам срочно найти Роланда Лебуса и уничтожить. Сигнал был перехвачен, но бойцы уже приняли меры. Не желая пачкать руки в крови, а ноги в болотной грязи, они живенько разбежались по разным концам королевства. Мы поняли, что сами себя перехитрили. Нужно было брать нормальных парней, а не этих... Извини, сынок, чуть с языка не сорвалось. У меня всегда были проблемы с политкорректностью. Но и нормальных мы взять не могли. Тогда бы никто не заключил с нами контрактов на размещение рекламы. На космобазу примчались сразу 3 комиссии. От управления периферийной разведки, от фонда развития альтернативной биологии и от полицейского управления Галактического конгресса. Именно теперь, когда у экранов сидело уже 14,5 миллиардов зрителей, нам приходилось сворачивать игру, скоренько назначать победителя и убираться с Нателлы, пока в дело не вмешался совет лидеров Галактического конгресса. В общем, пришлось выйти на связь с Лебусом. Его друзья гарантировали ему неприкосновенность, и космобот приземлился в указанном им месте, чтобы забрать его и изумруд. Изумруд Роланд, кстати, показал, и наши бутафоры признали его подлинным. А теперь вообрази, сынок, каково было наше удивление, когда у трапа космобота мы увидели Лайзу и Лео Фирла. И вот теперь я начинаю рассказывать эту историю заново, с самого начала. Слушай и делай выводы. Лайза Липинска была сиротой, а выросла в детском пансионате. Когда ей исполнилось 19, она могла уйти оттуда, но осталась работать инструктором-стажером по мелкой моторике. Потом даже закончила специальные курсы и стала профессиональным инструктором. Что такое мелкая моторика? Ну вот, есть у тебя пальцы. Допустим, я попрошу тебя вдеть нитку в иголку. А, извини, забыл, ты слов таких не знаешь. Допустим, я попрошу тебя усиком от снарк-транслятора собрать псевдокристалл из платы акровистера. Сложно? Ну вот. Способность пальцев выполнять такие мелкие и точные движения и есть мелкая моторика. Лайза сперва работала со здоровыми детишками, потом разработала свои курсы упражнений для больных. Она бы так и протрудилась всю жизнь, не выходя из пансионата, но мы затеяли игру «Королевский изумруд» и раструбили про нее на весь ближний и дальний космос. Особенно, как ты понимаешь, мы налегали на цифры. Сколько стоят призы, каковы будут гонорары шоу-звездам и так далее. Простой зритель очень такие цифры любит. Но зрители бывают разные. Одни от наших миллионов пришли в восторг, а другие возмутились. На что уходят бешеные деньги, когда в пансионате малышам не на что фрукты купить? Ну, не фрукты, там на самом деле речь шла о диагностическом оборудовании. В общем, Лайза стала думать, что тут можно сделать. И додумалась. В отличие от прочих наших бойцов, она очень внимательно смотрела записи этнографических экспедиций. Потом, уже подав анкету, вместе с подружками изучила тот самый документ, который мы с дуру вывесили на сайте Королевского изумруда. Ну, ты помнишь, я, участник сюрвив игры «Королевский изумруд», обязуюсь во время игры в полевых условиях раннего феодализма не проводить опытов по клонированию, по генной инженерии, по пересадке органов, по воздухоплаванию и т.д. и т.п. Потом, с помощью самой красивой шалавы пансионата, Лайза добилась моего покровительства и оказалась на многострадальной Нателле. Лайзе выдали совершенно аутентичную одежду, в том числе и юбку, сотканную из грубой пряжи. Покинув космобот, она, если ты помнишь, сперва зашла в кустики. Там она сломала несколько подходящих веточек и, обдирая их ногтями на ходу, двинулась к ближайшему хутору. Там ее пустили переночевать. И что же сделала эта ведьма? Она буквально распустила свою юбку на нитки и, смотав клубочки, села в уголке вязать носок. Но не для себя, а совсем маленький. Когда хозяйка хутора спросила у нее, чем это она занимается, Лайза показала почти готовый детский носочек. Она знала, что на планете Нателла еще не изобрели трикотажа. И она не нашла его в списке, который нам навязало управление периферийной разведки, чтобы спасти Нателлу от прогрессоров. А вязать она умела превосходно. И крючком, и спицами. Я ж тебе говорю, мелкая моторика. Она ж на этом и выстроила свои передовые методики. Дальше все было просто. Хозяйка хутора заказала ей носки для всего семейства, а потом для всех соседей. Лайза преспокойно сидела и вязала. Она знала, что рано или поздно слух о ней дойдет до королевского двора, и какая-нибудь местная маркиза в домотканой мантии вытребует мастерицу для своих услуг. Так и получилось. Еще на космобазе она высмотрела среди бойцов Роланда Лебуса и решила, что этот мужчина серьезный. Поладила она также с фальшивым мусорщиком Лео Фирлом. Лео хотел заработать денег не для себя, а для своей клиники. Ему требовалась новая операционная. Ну что ж поделать, если на профессионального стриптизера Арчи у нашего общества деньги всегда найдутся, а на медицину не всегда. Вот эти трое и объединились. Лео врачевал при дворе вьючную скотину и отвлекал наше внимание от Лайзы. Каждый раз, как она появлялась в покоях старой королевы со своими творениями, он вызывал зонды и собирал общее внимание на себя. А Лебус приготовил в лесу всякие берлоги и волчьи ямы, на случай, если мы захотим вывести его из игры и пришлем группу захвата. Когда он в первый раз объявил, что завладел королевским изумрудом, камня у него еще не было. Но именно в ту ночь Лайза вытащила изумруд из-под кресла. Ничего особого. С разрешения главной жрицы принесла вязаные головные повязки свирепым теткам, охранявшим сарай с креслом, и заодно научила их, как вывязывать крючком столбики без накида и столбики с накидом. Ты не удивляйся, сынок, что я такие слова знаю. Я эти проклятые столбики на всю жизнь запомнил. А потом Лайза передала камень Лео, а Лео отнес его на лесную опушку, где и спрятал в назначенном месте. Все, игра окончена. И ведь никто из нас не заметил, что население Нателлы стало щеголять в вязаных вещах. А мы могли бы догадаться, отчего местные дамы стали укорачивать свои юбки. Полосатыми носочками они хотели похвастаться, а потом узорными жилеточками, а потом ажурными накидочками, будь они неладны. И ведь ничего у нее не было, кроме собственных ловких пальцев. У Арчи оружие бицепсы, золотые кудри по пояс, улыбка. У Джимми оружие талия тоньше моего запястья, а бедра — во! У Айрис оружие острый ум, у Рашида реакции, как у леопарда. И ведь все играли по правилам, на камеру, чтобы 13 миллиардов телезрителей ни шага, ни словечка не упустили. Честно играли, ничего не скрывали, из всего рекламный сюжетик умели сделать. И что же? Ничего не сработало. Одна трата времени. Лайза произвела на бедной Нателле целую культурную революцию. И улетела к себе в пансионат заказывать и ставить диагностическое оборудование. А Лео отправился строить новую операционную, а Роланд Лебус выкупать землю для заповедника орланов-белохвостов. Мы увязли в долгом и бестолковом судебном процессе с управлением периферийной разведки. Наших бойцов вызывали в качестве свидетелей. Вот почему я знаю, что Лайза и Роланд в конце концов поженились. На краю заповедника они строят поселок, куда приглашают детей из пансионата. Пресса о нем молчит, но ты знай, сынок, он есть. И там ни одной телениши, ни одного старенького телеэкранчика. Как они живут без игровых шоу и без рекламы, даже подумать страшно. Но вот прошло столько лет, я обнаружил, что голова моя пуста. Я помню имена каких-то бездарных певцов, каких-то девиц, которых никто и никогда не видел одетыми. В моих ушах звучат вопли шоу бойцов, числа какие-то огромные, смысл которых давно утрачен, и жуткие двустишия вроде «покупайте на обед, триметил, дебила нет». Всю жизнь я на это потратил. Всю жизнь. Куда только не летал, в гиперпрыжках побывал, в тау-туннелях, лишь бы изготовить самый дорогой рекламный сюжет. И пальцы мои не знали никакой мелкой моторики, кроме кнопок коммуникатора, и глаза мои не знали никакой красоты, кроме экранной. А от нее даже марсианских бабушек, которые на любое зрелище были согласны, с души воротило. А они вот живут до сих пор на лесной опушке и ходят в больших и теплых свитерах с невероятными узорами. На столе у них миски с медом и земляникой. И хозяйка в доме — женщина. Не бизнес-леди, не звезда, а... женщина. Значит, говоришь, это твоя Марианна 100 мужиков за пояс заткнет? И по каратэ-до у нее какой-то жуткий Дан и Эверест штурмовала. И в игре «Леди Погибель» уже участвовала. Третье место и вообще... Что?
1: Не слышу.
0: Передумал жениться? Будешь учиться? Хм, вот то-то.

0: Мир состоит из центра, того, что внутри центра, и того, что снаружи. Внутри живут люди и железяки. Людей двое, Кир и я. Остальные окочурились. Железяк четверо. Перво-наперво рухлядь, она шумная, веселая и добрая. Кроме рухляди есть еще умник, тупица и стрелок. Умника мы ненавидим, тупицу терпим, а на стрелка не обращаем внимания, потому что он едва говорит и не умеет ходить. Снаружи живут вражины. Умник что ни день про них распинается, видно, чтобы на нас страху шибче нагнать. Вчера про трупоедов день напролет толдычил, сегодня про крысобак заладил. Правда, в чем между трупоедами и крысобаками разница, он, похоже, и сам не знает. Умник твердит, что если вражины проникнут в центр, то мы с Киром сразу окочуримся. Поэтому у нас есть стрелок, который ничего не делает, а лишь стоит врытый в землю по пояс между внутренней входной дверью и наружной. Что стрелка не спроси, он отвечает: «Никак нет» или «Так точно». Других слов он не знает вовсе. Вражины стрелка боятся. Умник говорит, что научились, дескать, бояться. И это хорошо, потому что с боеприпасами у нас беда. Что такое боеприпасы, мы не знаем. Зато знает тупица, который таскал их в центр из места под названием «Склад», пока эти припасы там не закончились. Но спрашивать тупицу дело дохлое. Я лучше стрелка спрашивать буду. Тот, хотя четыре слова всего знает, зато не городит всего того, что тупица несет. 118 детей, бубнит тупица. Все умерли. Я убийца детей. Не имею права существовать. Прошу меня демонтировать. Он расхаживает по центру, угловатый, скособоченный, и ко всем пристает, чтобы демонтировать. Иногда, правда, что-то щелкает в железном тупицыном внутри. И тогда он вдруг останавливается, со скрежетом распрямляется и начинает нести совсем уж несусветную околесицу. «Массированная ядерная атака», — разглагольствует тупица. «Всему населению срочно укрыться в убежищах». «Повторяю, массированная ядерная атака. Всему населению срочно...» «Бактериологическая атака». «Повторяю, бактериологическая...»
1: Умник раньше на тупицу шипел, лязгал и занудно

0: необходимо. Разучивать буквы и цифры необходимо. Слушаться необходимо, а не слушаться запрещено.
1: От разучивания букв и цифр мне часто хочется окочуриться. Зачем их разучивать, неизвестно. Нет, цифры еще куда ни шло. Мы хотя бы знаем, что у нас по 5 пальцев на руках, а день длится 24 часа. Но буквы...
0: Знать грамоту необходимо каждому цивилизованному человеку, поучает умник. Так же необходимо, как владеть счетом.
1: «Что такое цивилизованный?» — спросил как-то Кир после того, как мы с ним 10 раз кряду хором повторили алфавит от А до Я и столько же раз в обратном порядке. Не будь умник железякой, можно было бы подумать, что он растерялся. С минуту сидел дурак дураком, потом позвал Рухлядь.
2: «Цивилизованный значит клевый, деточка», —
1: объяснила Рухлядь сквозь добрую улыбку до ушей, которая никогда не сходит с ее круглого и плоского, как тарелка, лица. «Совсем другое дело. Что такое клевый, мы понимаем, хотя никто нам и не объяснял. И вообще, Рухлядь умеет находить слова. Не заумные, которые пока выговоришь, язык сломаешь, а простые и веселые. Имена железякам тоже Рухлядь придумала. А нам с Киром умник, поэтому имена у нас такие никудышные и не означают ничего».
2: «Кир выше меня на пол ладони и сильнее, зато я смышленнее.
1: У Кира рыжие волосы и голубые глаза, а я черноволосый и кореглазый. И еще у Кира есть шишка на лбу, в том месте, где он приложился, свалившись однажды с ведущей в банк лестницы.
2: Банком называется подвал, где мы жили, пока были мелюзгой.
1: Именно там и окочурились 118 детей, про которых тупица по глупости бубнит, что он их убил. Почему не окочурились мы с Киром, неизвестно. Рухлядь говорит, что вытянули счастливый билет. Откуда вытянули, что за билет, она не знает сама. В общем, из банка наверх выбрались только мы двое. В тот день, когда умник сказал, что уровень радиации упал, и теперь наверху безопасно, если оставаться внутри. На следующее утро мы перебрались в центр, а тупица приволок невесть откуда стрелка и закопал его по пояс между входными дверями. С тех пор каждое утро тупица вокруг стрелка хлопочет, нянчится с ним, поет вонючей жидкостью, называемой маслом, и протирает ветошью, чтобы тот блестел. Наружная входная дверь закрыта на засов. Ее отпирает только тупица, когда убирается из центра на разведку. Что такое разведка и зачем она нужна, тупица объяснить не может, потому что дурак. Наверху имеются 4 комнаты, которые все вместе называются этажом. Умник говорит, что раньше комнат было намного больше, этажей тоже больше, но потом за дело взялся тупица. Он навел порядок, расчистил помещение, выволок обломки и мусор наружу, так что в центре можно стало жить.
2: В самой маленькой комнате стоят кровати, на которых мы спим, и висит на вешалке одежда.
1: Рухлядь шьет нам ее из простыней, их в центре великое множество. В каждой комнате есть стены, и на некоторых из них нашлепки, словно заплаты на штанах. Умник говорит, что заплаты поставил тупица, чтобы в дырки под названием «окна» не проникли вражины. Еще в комнатах есть потолки, а на них отличные штуковины, лампы, которые днем ярко горят, а не тускло светят, как в банке. Когда лампы выключаются, наступает ночь. Рухлядь говорит, что за стены, потолки, лампы и все остальное нам следует благодарить тупицу, у которого золотые руки, хотя и называются они манипуляторами. А вообще нам с Киром по 9 лет. Каждому.
2: Сегодня умник сказал, что буквы мы знаем, и нам необходимо учиться читать книги. Почему необходимо, как обычно, говорить не стал. Книг в центре оказалось 2, обе старые, подтертые, с ветхими блеклыми страницами. Здоровенная, пухлая книга называлась «Справочник акушера». Другая, растрепанная и тощая, была без обложки, и поэтому вообще никак не называлась, но умник сказал, что книга отличная, потому что принадлежала самому главврачу.
1: Кто такой сам главврач и когда он окочурился, нам неизвестно. Но читать его книгу оказалось мучительно. День за днем мы с Киром продирались через составленные вместе буквы. Иногда удавалось распознать знакомые слова, чаще нет. И вскоре мы стали ненавидеть чтение больше, чем самого умника.
0: «Читать необходимо уметь каждому цивилизованному человеку», — знай, скрипел свой умник. «Портить и рвать страницы запрещено».
2: «Надо, деточки», —
1: улыбалась до ушей, укладывая нас спать Рухлядь.
2: «Я бы очень хотела уметь читать, правда-правда?»
1: «Так пускай тебя умник и учит, раз ты сама хочешь», — обрадовался Кир.
2: «Ты прочитаешь и расскажешь нам».
3: «Не могу».

0: Рухлядь громыхнула ножищами по полу и отвернулась. Мне вдруг показалось, что она сейчас заплачет, хотя всякий знает, что железяки плакать не умеют.
1: «У меня примитивная функциональность. У нас у всех примитивная, поэтому так все и вышло».
0: Что такое примитивное и что именно вышло, объяснять Рухлядь отказалась. Видимо, потому что не знала толком сама. С книгой самого главврача мы промучились от 9.1. нашего дня рождения до 10.2. Дни рождения бывают два раза в году. Умник говорит, это потому что железяки рождаются один раз, а люди дважды. Называются дни рождения праздниками. Нам с Киром дают на праздники лакомство. Сладкую кашу, конфитюр. Этот конфитюр – объедение, но вдоволь им не наешься, потому что запас слишком мал. Конфитюр в центр приволок тупица, только в отличие от тушенки, которую он таскал целыми ящиками. Конфитюра оказалась всего одна упаковка. Тушенка, конфитюр, а еще пузатые мешки с макаронами и крупами были раньше в каком-то супермаркете. Тупица каждый день шастал в этот супермаркет до тех пор, пока не появились крысобаки, которые его оттуда отвадят. Умник говорит, что было все это очень давно, еще до самого первого нашего дня рождения. Он, умник, этот первый день рождения и затеял. Зачем затеял, он не говорит, да мы с Кирмой не слишком этим интересовались. А в особенности перестали интересоваться теперь, когда неожиданно увлеклись тем, что написано в книге самого главврача. Ни с того ни с сего нам понравилось разгадывать, что означают неизвестные слова. Земля, солнце, небо, море, город, дом, дорога, дерево. Однажды я даже подпрыгнул от радости, когда понял, что дом — это место, где живут люди, такое же, как наш центр. Солнце оказалось большой лампой, подвешенной в небе. Дорога — лестницей, только не ведущей вниз в банк, а стелющейся по земле. Строчка за строчкой, страница за страницей мы поняли, что в книге написано про вражину по имени Маньяк, который слонялся ночами по городу и убивал живущих в домах людей. «Ты вражина!» — сказал я тупице, в который раз заладившему, что он убийца. «Маньяк ты!»
2: «Маньяк!» — согласился тупица. «Убийца! Но не вражина!»
0: «А улики ты оставлял?» — требовательно спросил Кир. «Когда убивал этих, как их, 118 детей?»
2: «Не знаю», — забормотал тупица. «Кажется, не оставлял, а может быть, оставлял. Прошу меня демонтировать».
0: Закончился разговор появлением умника, который сходу разорался на нас не пойми за что и пригрозил отнять книгу с самого главврача, потому что, хотя читать и необходимо, но глупости говорить запрещено.
1: «Не переживайте, деточки»,
0: — утешила, укладывая нас спать, Рухлядь.
1: «Не бойтесь, ничего он не отнимет. И вообще он добрый, добрее нас всех».
0: Мы с Киром расхохотались. Рухлядь была веселой и часто рассказывала смешные истории, которые называла анекдотами. Мы вовсю хихикали над анекдотами про мальчика Вовочку, который любил говорить плохие слова, и над анекдотами про Чапаева и Петьку, которые были такие же люди, как мы, только глупые, как тупица. И над анекдотами про Чукчи, которые были еще глупее, и Чапаева, и Петьки. Но последний анекдот Рухляди оказался смешнее всех остальных. Зануда из люка, умник, добрый. Ну чем не умора? Плохую весть принес тупица. Мы тогда еще не знали, что весть плохая, потому что, как обычно, ни слова из тупицыных речей не поняли.
2: «Аккумулятор!»
0: — прокряхтел тупица, скособочившись и глядя на умника круглыми желтыми глазами с квадратной башки.
2: «Ресурс!» «Что ресурс?»
0: Умник поднялся, тощий, невзрачный, похожий на макаронину. И мне вдруг показалось, что он испугался, хотя всякий знает, что железяки бояться не умеют.
2: «Плановая проверка оборудования», —
0: загудел свою тарабарщину тупица.
2: «Аккумулятор выработал 90% ресурса. Генератор».
0: На следующее утро умник сказал, что мы переходим на режим экономии. Что это такое, он не объяснил, но в скорости мы поняли сами. В тот день, когда погас свет.
2: Необходимо экономить.

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и песню ансамбля с названием «Квин», бля. Детство моего чистые глазенки съели вместо устриц алчные бабищи, мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню. Детство моего чистые глазенки, детство моего чистые глазенки.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.

Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

official station. You know.

1 1 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 2 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 2 9 9 2 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 5

2 3 7 9 9 6 2 7 4 9 5 6 7 3 5 1 8 8 5 7 5 2 7 2 4 8 9 1 2 2 7 9 3 8 1 8 3 0 1 1 9 1 9 1 2 9

baby, I can count on my knees for you.

Hey, one tall, one short.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul

tequila, dale solo un chupito, no, de

лицо. Я говорю, вот как для чего это он? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было таких гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

0: wystarczy.
1: Жил на свете ровный парень, звали Николай Рептайл.

буду верить в ничего, что может быть дороже свободы. Ничего, вначале умираешь, а потом ничего.